космоса, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Простая сердце в Москве.
1: В Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я с тобой.

0: Всем мокренькое утро, ребятки. Это среда, это 8 июля. Жара немножко, чуть-чуть, совсем на капельку подспала, благодаря нашему ровному дождику.
1: Почему это он ровный?
0: Ну, ветра сегодня особенно нет, а он чисто вот так вот ровно идет. Я прям заметил, сейчас стоял, обалдевал от этой красоты.
1: Интересно, это как-то обалдевал, пока меня тут заливало, из-за чего я все окна здесь позакрывал. Так что не такой уж он ровненький, но, видимо, местами.
0: Ну, местами, да.
1: Там, где ты, там ровненький был. В общем, будьте где Тимон, получается.
0: Да, кстати, будьте где я, потому что я идеально сегодня выходил из подъезда, из дома. Не было дождя. Я еду... Просто что-то льет, все в панике, все в шоке. Я подъезжаю к работе, захожу, нет дождя. Только поднимаюсь на наш этаж, на кухоньку захожу, дождь фигачит.
1: Не, ну у меня в этом плане тоже идеальный тайминг. Я тоже вот успел проскочить везде, прямо буквально между струями. Вот всем такой удачи, как и нам сегодня.
0: Подожди, может, я настолько сильно худой стал, что между каплями уже просто прохожу как-то?
1: Не исключено, да. Но это только если они очень ровные, видишь, как ты уже заметил.
0: Они идеально были ровные в моменте.
1: Это миссия невыполнима просто. Я так и вижу тебя в этом. Том Круз между струями дождика пролезает.
0: Ну что ж, желаем вам в этот день пролезть через любые капли, друзья, чтобы у вас все было хорошо. Ну а у нас такая сегодня семейная темка, потому что День семьи, любви и верности сам себя, как говорится, что? Не отметит.
1: Только всей семьей такое можно отмечать, мы же понимаем, да. Ну и сегодня сочиняем и придумываем, конечно, название фильма или какого-то сериала про вас и вашу семейку вот эту.
0: Свои варианты отправляйте к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал.

Два хамама, групповые парения, два детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра кукол возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
3: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, давайте посмотрим, что есть из новостей. Вот что хочется в такую погоду. Конечно же, как следует прогуляться, да?
5: Кофе, я думал.
4: Это с утра всегда хочется. Ну вот сразу же думаешь, а не прогуляться ли всей семьей, чтобы не мне одному намокнуть, правильно?
5: Ну, огромный зонт берешь просто, один держит с одной стороны ручку, другой с другой. Вот такой раскладной, огромнейший семейный зонт.
4: Пожалуйста. Пляжный вот этот зонт, да?
5: Да-да-да.
4: Я огромный. В последнее время шашлыки часто под пляжным зонтом жарю.
5: На даче у себя, да, наверное?
4: Что-то бывает, да, такое. Почему-то как начну жарить, сразу дождь. Ну, вот такая у нас погода, действительно, мы сейчас обсуждали. Немножко тропическая на Южном Урале в последнее время.
6: Есть а все ощущение. Это потому, что ты жаришь без нас.
5: Да. А ты жаришь с нами.
4: С вами бы жарил, ух, там. Вот. Боюсь представить, что там происходило бы вокруг, да. А, смотрите, сегодня будет происходить невероятное. Парад семьи. Вот так вот.
5: О, прикольно.
4: Там можно всей семьей, действительно, и не только своей, но и всеми семьями Челябинска прогуляться как следует по нему. Но вот, возможно, какой-то гигантский зонт им действительно сегодня потребуется, потому что пока, по прогнозам, даже к вечеру вот эти ливни не отменят. Значит, смотрите, День семьи, любви и верности. Мероприятие пройдет уже в четвертый раз. Сбор участников в 6 часов вечера у памятника Курчатову. В 18:30 они начнут шествие в сторону центрального входа в парк Гагарина. С 7 до 9 часов вечера в парке пройдет праздничная программа. Горожан ждут, значит, концерт, чествование выдающихся семей, каких-то, ну, которые дошли в ливень до туда. Это их

0: Уже надо чествовать, это
1: там
0: правильно.
1: Сразу говорю, если что, три капельки, вот как начинается сегодня с 3 часов дня, и все, и вот до полуночи.
0: Я вот тоже посмотрел, да, пока Яндекс что-то обещает жуткое. Вообще, такой же вот, видимо, ливень вечером, поэтому посмотрим, как это будет проходить.
1: Дожди гроз.
0: Мастер-классы, видимо, как гулять в дождь. Опять же, фотозоны будут тоже интересные какие-то, с обилием воды вокруг. В общем, будет кайфово, мы уверены. А всей семьей туда можно собраться, там дети, родители, бабушки, дедушки, друзья, все. Всех приглашают без всяких возрастных ограничений. Но на всякий случай водители предупреждают, что в центре будут некоторые ограничения. Итак, с 18.30 до 19.30 перекроют улицу Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, улицу Энтузиастов от Коммуны до Ленина, дублер проспекта Ленина от Лесопарковой до Энтузиастов. Это вот все в районе Юргу, по которому они там будут идти. Также в списке Лесопарковая от Ленина до входа в парк Гагарина. Так что будьте внимательны, если вы в этом райончике будете вечером, то там еще и проехать нельзя будет. Ну, вы, я думаю, увидите огромную колонну людей, которые под гигантским зонтом куда-то бредут.
2: И выглядят как семья.
0: Да, да, и очень рады, очень счастливы, и очень вместе.
1: Не знаю, мне нравится погода. Ну, пока я в здании, вот конкретно.
0: В здании в такую погоду идеально.
1: Шикарно.
0: Всем зданий.
1: Вот всем зданий, вот. Я пошел за кофеем. Сенька, рассказывай о погоде еще более как-то вкратчиво. Давай вот так.
0: Вкратчиво. Попробую.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9. АОГСК Югория. Акции до конца июля этого года. Погода.
0: Плюс 20 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность в течение дня, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град тоже возможен. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду.
2: А вопрос. По шкале от 1 до 5. Насколько вкрадчиво это было, Тимон?
1: Ну, он вроде расположил к себе, как будто бы. Вот погода не сильно располагает, а Сенька попытался.
2: Ну да, 7. Четверочка.
0: Плюс 23-28, никакой четверочки. Вот так вот у нас, а на юге до 32. Это вся пятерочка здесь.
3: Слушай лучшее.

0: Этот хит всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
2: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Подробности на сайте востоклада74.ру.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что готовят звездочки для нас сегодня? Давайте будем выяснять. Традиционно напоминаем, какой сегодня день? Это среда. Между прочим, 8 июля. Овны, решительный настрой поможет быстро разобраться с вопросом, что требовал внимания. Направьте энергию в цель.
1: Тельцы. Практичность поможет выбрать самый надежный вариант из нескольких возможных. Не сомневайтесь в своих решениях.
2: Близнецы. Удачная беседа способна открыть перед вами новый маршрут развития. Слушайте внимательно.
0: Раки. День благоприятен для заботы о себе и восстановления душевного равновесия. Разрешите себе отдых.
1: Львы. Ваша харизма поможет привлечь нужных людей и создать вокруг себя живой интерес. Используйте этот шанс достойно.
2: Девы. Порядок в планах позволит избежать суеты какой-то лишней и сэкономить силы. Структурируйте свои задачи.
0: Весы.
1: Что тебя смутило?
0: Не знаю, после дев, все правильно?
1: Да.
0: Весы. Мягкость в общении поможет найти общий язык даже с непростыми собеседниками. Дипломатия сильнее давления.
1: Скорпионы, внутреннее чутье подскажет, где стоит проявить настойчивость, ну а где лучше отступить. Доверяйте себе.
2: Стрельцы. Какие-то свежие впечатления помогут вернуть интерес к привычным делам. Разнообразие быстро поднимет вам настроение.
0: Козерожки. Разумное распределение сил поможет справиться с нагрузкой. Не берите на себя больше необходимого.
1: Водолей. Необычный поворот событий даст шанс проявить оригинальность. Ваше решение удивит даже вас самих.
2: Ну, кстати, сегодня день водолеев какой-то, да, так вот,
1: да,
2: смотришь за окном, и это должен быть их денек.
1: Ну и рыбки тоже, почему в темку?
2: А рыбы должны чувствовать себя в воде вот так же, отлично. День станет теплее благодаря вашему восприятию рыбы. Превращайте обыденность во вдохновение.
0: О, прекрасно как. Ты вдохновленная рыбка сегодня.
1: Я вдохновлен дождем. Он был очень ровный, я же говорил уже об этом.
0: Да, он, кстати, нам об этом и правда рассказывал. Ну ладно, что ж. Рад, и это главное, как говорится. Ну, а мы рады тому, что вы услышали свой знак зодиака. Если вдруг пропустили, то мы придумали. Все придумали для вас специально. Обязательно включайте повторы в течение всего дня здесь на 104FM. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Встречайте долгожданную новинку «Cherry Tenet T4L». Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей. Качество и цена. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0, днем в четверг плюс 27-32.

0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская, категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
4: Давайте!

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6. Актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: В этот потрясающий, чудесный, замечательный день с отличной погодой мы собрались сегодня утром здесь всей семьей своей. Маленькой. Ну, мы же тоже семья.
1: Мы запускаем какой-то корабль любви.
0: Конечно,
1: что
0: конечно.
1: У нас за регистраторша проснулась вдруг?
0: Мы, церемонимейстер, я попрошу. Мы отмечаем День семьи, любви и верности. Придумываем сегодня название фильма или сериала, или мультика про вашу семью. Ну и про вас, соответственно. У нас там на заставке вон Симпсоны забавные. Это Сенька предложил. Он просто говорит, я вот так жарил шашлыки на своей даче.
2: Без вас.
0: Без вас, Ксюша и Тимон. Так сказал.
1: Ну, потому что у меня большая семья, видите. Мне есть с кем жарить шашлыки. Но вот здесь...
0: Фу, ты еще и оскорбляешь?
1: Вообще нет.
0: Ну, ты нас оскорбляешь этим.
1: Я говорю о том, что я счастливый человек.
0: Ты оскорбляешь одиноких людей.
1: Ни в коем случае.
0: Оскорбляю. Все оскорбленные. Так. Пишите Сене гадости в личку. Спасибо.
1: Спасибо. Вот, вот. Я тебе буду пересылать прям.
0: Нет, не нужно.
1: Я знаю, что мы еще не сделали этим летом. Вот у него, у Сергея так называется этот фильм, у его семьи. Делитесь, а что вы еще не успели такое? Отпуск, наверное, какой-то.
2: Отдохнуть, конечно, еще не успели.
1: Скорее всего, так, да.
2: «Одноклассники» или «Классная любовь», написала Арина. «Ведь мы с мужем сидели за одной партой, а теперь сына воспитываем. И даже фотодоказательства имеем».
0: Вау.
1: Представляете?
0: С одной партой это круто.
1: Я вот понимаю, что такое дождище, что реально даже никакой звук дождя не надо включать. Он пробивается. Чувствуете прям микрофон?
2: Я слышу,
1: прям
2: да.
1: Отсюда.
2: Я не знаю, а слышите
0: я
2: ли вы?
0: Я не слышу сейчас уже.
1: Мне кажется, должны, да.
0: А он закончился будто.
1: Вот, вот он.
0: А, вот.
1: Вот-вот-вот он.
0: Кайфуйте, ребят.
1: Без всяких эффектов настоящий.
2: Hello, it's me you're looking for.
0: Я думал это. Hello, it's me.
2: Да нет, мы каждый раз на разных песнях.
0: Да вообще ужас какой-то.
1: Много-много хороших песен под дождь сразу.
0: Он еще продолжает. Так, добренькое утречко. Так, а теперь скажите, такая тема, я не могла с ума сойти. Нет, такая тема, что происходит?
2: Мы не понимаем, что ты читаешь пока.
0: Я читаю сообщение от Анны в телеграм-канале. Вот, так. Я туда решила зайти. А, Сень, чтобы дождь не пробивался, давай музычку нам чуть громче. Чтобы мы... Во, так хорошо. Так, у нас любовь и голуби. Я узнала, что беременна как раз под признание главной героини, что она беременна. А зимой мы спасли двух белых голубей. Голубка очень замерзла, улететь не могла. Голубь же был рядом, защищал ее. Принесли домой в кошачьей переноске. Отогрели, накормили и нашли им голубятню. А, есть видео, где муж в кепке и брюках показывает голубей нашей дочке и аж светится от счастья.
2: А так есть что? Ощущение, что голубя в кошачьей переноске какая-то издевательская тема, нет?
0: Почему?
1: Но кошку заранее вытащили, все нормально.
2: А, кошку вытащили?
1: Да, конечно, я думаю, ее там нет, но я надеюсь, по крайней мере. Иначе там, конечно, что показывает папа, непонятно, такой счастливый демонстрирует. Смотри, что творится в клетке. Ух, там, конечно, движуха. Как у нас в семье, да, смотри. Валера, что ты делаешь?
2: Но это все равно, что мышку вот в каком-то аквариуме для змей перевозить. Какая-то такая история.
1: Ну, если змей изначально выселить, в принципе, вот, как будто нормально все. Семейный совет или домашний апокалипсис. Вот так это все описывают. В целом, ну, похоже на правду.
0: Так, еще из сообщества ВКонтакте я хочу сообщение, пожалуйста. Тупой еще тупее от Натальи. Вот у вас, наверное, очень счастливая семья. Вот я кайфую от этого вайба, когда можно вот так сказать искренне.
1: А у меня только один вопрос. Там лайки есть от кого-нибудь на этом
0: от
1: посте?
0: От меня.
1: Вот, нет, кроме. Вот, мне кажется, вот идеально, когда еще лайк от второй половинки на этом посте. И тогда да, тогда
0: кстати,
1: все понятно.
0: Да, всем вторым половинкам посвящается. Лайки от вас на постах — это кайф. Да,
2: да.
1: Это сегодня обязательно, поэтому давайте. Двойной удар по нашим соцсетям.
2: А тем временем Альбина спрашивает, а где у Сени личка?
0: Где у Сени личка? Я сейчас скину, подождите.
1: Все, она скинет личку специально.
2: Там, ребят, вот заходите в группу
1: ВКонтакте.
2: Да, у нас там все три контакта, пожалуйста. Ксения Саушкина, Тимон, он же Михаил некий, и Арсений, пожалуйста.
1: Только Лене пока не пишите, она отдыхает.
2: Она отдыхает, да, Лене не надо писать.
0: Особенно гадости. Представляете, она сейчас сидит где-то там на Алтае. Просто ей прилетает.
1: Чисто ошиблись, да. Но вам там прилетит, мне кажется. Вы же знаете, Лена за словом в карман не полезет.
2: Ну, а к нам добавляйтесь, лайки ставьте, пожалуйста, мы с удовольствием, да. Сегодня. Все? Ну, сегодня денек чисто подобавляем.
1: Наливайте лайков сегодня, вот так. Потому что нас тлет, конечно, мощно.
2: Ой, хорошо.
0: Ну все, хватит, хватит, залипли, как кошки в окно.
2: Ну это круто, я пошел позалипаю, давайте, вы пока расскажите о контактах.
0: Хорошо, контакты, например, ВКонтакте, вот у нас есть такие.
2: Хороший контакт.
0: Да, это наша группа, между прочим, официальное сообщество, подходите, располагайтесь, подписывайтесь. А, кстати, вы в курсе, что оно на некоторое время стало неофициальным?
2: Да ладно?
0: Да, это, кстати, не мы, это просто ВК, это нормальная ежегодная акция, они сейчас нас проверяют в очередной раз, и галочка вернется.
2: Под первый раз.
1: Они взяли галочку как-то, почистить немножко, да?
0: Да.
1: И вернут, все
2: понятно. Прикольно, без наушников, я вообще не слышу, что вы говорите.
1: Только
0: дождь. Ты глухой?
2: Да дождь просто сильно льет.
0: Ой, смотрите, а на нас уже подписываются, да? Это ты попросил, Тимон?
2: Это я попросил.
0: Ну хорошо, все, подписались. А еще больше подписчиков можно в ВК? Вот человек так 30 мне бы сегодня. Было бы интересно. Ну ладно. А, кстати, группа «Радио Континенталь» называется она так, а ссылочка даже вот так звучит. vk.com/radiochel. Если это сложно, можно в ТГ зайти. Там тоже просто в поиске вводите «Радио Континенталь», подписывайтесь обязательно, включайте уведомления, чтобы ничегошеньки не пропустить.
1: Но не пропустите, главное, раздачу сертификатов в лет, конечно. Это в конце утреннего шоу с утра по радио о «Империи игр».

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
6: Телефон рекламной службы 72 3903.
7: Каждый день ты светишь, как солнце, а я как тень.

Хотел подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

0: завтрак.
1: Ой, ну в такой дождичек самый кайф попить кофеечек, позавтракать, друзья. Но для начала нужно найти ту самую несъедобку. Звоните по номеру 700-104, угадывайте ее и забирайте. Подарки.
2: Ну вот Тимон написал идеально, как провести день, а вечером куда? На мозгобойню.
1: Да?
2: Это классический квиз, на котором вас ждут вопросы на логику, также видео, аудио, картинки, много всего интересного. Собирайте дружную команду и приходите побеждать. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
0: Итак, по номеру 700 ровно 104 вы можете дозвониться. Ну и все. И там уже победа, можно сказать, в руках. Доброе утро. Ой, сегодня же дожди.
1: Да, сегодня будет непросто дозвониться до нас. Но если только из машины или из приятной квартирки своей.
0: Да, из квартирки можно нам звонить. Да нам вообще откуда угодно можно звонить на самом деле. Здравствуйте.
2: Ну, мы знаем, привет, есть люди в отпусках еще. Ну, они спят, наверное, конечно. Хотя кого-то мы уже своим ором разбудили поутру, мы уверены.
0: Или завтракают.
2: Да, тоже приятное занятие, кстати.
0: Это да.
1: Так, ну что, 700-104, ждем вашего звоночка. Сразу небольшая памятка. Выключайте громкую связь, выключайте приемник, разговаривайте с нами в телефон. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Людмила.
1: Людмила?
3: Да.
1: Людмила, рассказывай, как тебе погодка, как вообще утро?
3: Погодка хорошая такая. Вчера сильно жарко, сегодня сильно мокро. Вот стою в пробке. Наслаждаюсь медленной ездой.
0: Угу. Ну, потому что мокро, да, сегодня так.
1: Ну, кайфуй от капелек на лобовом.
3: Да, кайфую.
0: Тимон.
3: Опаздываю на работу, но кайфую.
0: Хватит залипать.
1: Ну, почему? Ну, я романтик.
0: Что?
1: Я романтик.
2: На этой неделе, по крайней мере.
1: Я все это время скрывал.
2: Отходники с выходных какие-то. Романтик.
1: Так, Людмила, смотри. Три названия тебе говорим прямо сейчас. Ты угадываешь, что из этого несъедобное, скорее всего, по интуиции нужно это делать. Готова?
3: Да, готова.
0: У меня сегодня хингалш.
1: У меня inaccessible.
2: У меня маракета.
0: Ой, как-то сегодня трудно все.
3: Я думала третий вариант.
2: Маракета.
3: Да.
2: А что ты думаешь, это такое?
1: Мамина ракета.
3: Нет, ну что-то... Не мамина ракета, какой-то инструмент.
2: Какой-то инструмент. Маракета. Итак, проверяем. А это булочка. Из пшеничной муки с хрустящей корочкой, распространенной в Латинской Америке. Такая латиноамериканская горбулка. Я вот смотрю, один в один прямо. Маракета.
0: Сеня обманщик.
2: Вышло так, да, в этот раз.
1: Ай-яй-яй, как тебе не стыдно. Людмила и так там еле двигается на работу, а ты еще и подкидываешь.
0: Ну не то, чтобы Людмила еле двигается, просто машины все сегодня еле двигаются.
1: Ну, это подразумевалось. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
4: Ирина.
1: Ирина, рассказывай про свое утро.
4: Ну, уже приближаюсь к работе.
1: Тоже в пробочке в какой-то, да, пока?
4: Ну, практически уже очень-очень близко. К крыльцу подъезжаю.
1: Ага, все. Перед работой надо что? Надо выиграть на радио «Континенталь», правильно?
2: Ну да, не постоять, не поиграть перед входом на работу вместе с нами, это неправильно.
1: Конечно. У нас осталось два слова.
0: У меня это хингалш.
1: Ну или inaccessible.
4: Второе.
1: Inaccessible?
4: Да.
1: Это вкуснючий inaccessible с соусом терияки.
2: Сочный такой, да. Сегодня получился прямо ух.
1: Ладно, давайте не будем томить. Действительно, inaccessible мой несъедобный, потому что это вообще название острова на архипелаге Тристан-да-Кунья.
2: Круто.
0: Ой, как много слов.
1: Да, и как много островов на этом архипелаге, скорее всего. Поэтому... Впереди еще много интересного.
0: Много несъедобки от Тимона, я так понимаю, да? А давайте так, на этой неделе все несъедобные у тебя.
1: Все, ладно, хорошо.
0: Договорились?
2: И все, и все острова, да?
0: И сделаем вид, что слушатели вот сейчас выключались на секунду и не заметили, что мы договорились.
1: Все.
0: Все. Сеня, включай их обратно.
2: Обратно. Так, слушатели включены. Ты будешь рассказывать про свое блюдо, нет?
0: Конечно. У меня хингалш. Это вообще что такое? Это аналог чипингалши.
2: А, ну все понятно, господи.
0: Ну вы чего?
2: Ну очевидно было.
0: Ну вообще-то не чипингалша, а чапельгаша. Вот так правильно будет. Это, значит, хингалш с начинкой из тыквы. Вот. Я не знаю, что это.
2: Пирожок, видимо,
0: честно, какой-то большой кусок отварного мяса подают с клёцками. Клёцки!
2: А, клёцки там есть, кайф, все, нам нравится.
0: Ура, да. В общем, наверняка вкусно, все. Наслаждайтесь.
2: Ну и наверняка круто. Где? На Тут-Тут-Квизе. Там тоже можно насладиться, еще и попеть как следует. Музыкальный караоке-квиз от создателей Мозгобойни. Слушаем самые любимые песни, вспоминаем, кто же их исполняет, на ответах поем во весь голос. Расписание игр, регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
7: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 050 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: второй час утреннего шоу с утра по радио.
1: Вы бы видели, как он судорожно смотрит на часы и пытается сообразить. Ну что там, что? Какой час?
0: Чего второй? Ты это врешь?
2: Зато ты разговаривал вместе с секундной стрелочкой. Второй час утреннего шоу. Прям идеально.
0: По радио.
2: Как будто тебя забыли завести. И у тебя немножко он кончается, этот завод такой.
0: Или я громозека.
2: Представляете, игрушки, механический Тимон. Вы бы купили такую?
0: Конечно, все бы купили. Это мой стартап следующий.
2: Ребенку или... Тихо, не палим. Тогда все понятно, ладно.
0: Ты думаешь, сейчас кто-то побежит? Вот бы Тимона игрушкой сделать.
2: Еще не открыты предпродажи, пока некуда бежать. Подогреваем интерес.
0: Ну и подогреваем интерес к нашей сегодняшней темке. В день семьи, любви и верности мы придумываем название фильма или сериала про вас и вашу семью.
1: Без долгов, на полную катушку, пишет Сергей.
0: Поздравляем.
2: Ну это кайфово, да, поздравляем с таким положением, если все правда. Александр, вот как-то противоречиво немножко, пишет здесь. Значит, первый вариант. Улыбаемся и пашем. Все ясно, работают люди. Второй вариант. Как Саня задолбался от «мне нечего делать». Вот так вот. Ну, странно, да.
0: Целая история вот от Кати. Сегодня можете их присылать как можно больше. Мы все так читаем. Название для начала нашей семьи. Фильм «Звонок», пожалуйста. Вот вам позвонил муж, ошибся номером. Звонил Таше, а попал на Екатерину. Но решил не прерывать общение и звонил на протяжении нескольких месяцев, пока мы не встретились и не влюбились друг в друга.
1: Во-первых, звучит как фильм, действительно, как сценарий к фильму. А во-вторых, мне кажется, что Сеня только что это читал.
0: Представляете? Только что это читал?
1: Нет. Оказывается,
2: не
1: я
2: было.
1: Уже думала, что
0: я думаю,
1: это
0: ты
1: было.
0: Чего такое лицо сделала? Как
1: представляете, а я это уже слышала.
0: Я из-за этого не вложил душу в сообщение, понимаешь? Я тоже... У меня
1: не надо оправдываться.
0: Закралось некое сомнение, что Сеня уже прочитал это.
2: А из-за этого? Не из-за отсутствия души?
0: Да, все заново. Вот от Кати есть история хорошая, шикарная. Название для начала нашей семьи по фильму «Звонок». Позвонил, ошибся номером. Звонил Таша, попал на Екатерину, но решил не прерывать общение.
1: Лучше без души было, честное слово.
0: И звонил на протяжении нескольких месяцев, пока мы не встретились и не влюбились друг в друга. Вот,
2: пишите, какой вариант вам больше нравится, с душой или без души? Мы учтем ваше мнение и будем читать сообщение.
0: Ксюша точно без души. Не дала мне второй раз дочитать это сообщение нормально.
1: Ну, а без души лучше получается.
0: Это твое мнение. Может быть, Кате вот так понравилось. Ты же не знаешь. Ты-то токсичный человек, а люди есть добрые.
2: Мы же не будем открывать голосование, да, с душой или без души лучше. Это же слишком странно даже для нас, наверное. Хотя посмотрим.
1: Да, давайте, я уже публикую.
0: Человек без души сейчас будет про душу спрашивать.
1: Да хватит, я самый душевный человек из всех, что ты знаешь.
0: Это же вранье.
1: Это правда абсолютная.
0: Полнейшая чушь.
1: Просто ты всегда получаешь то, что заслуживаешь. Вот в чем дело.
0: Ну да, да, да.
1: Ну да.
0: Хорошо.
1: Итак, дальше комментарии. Давайте из душевной нашей группы в ВК будем зачитывать.
0: Ну давай, попробуй с душой. Я сейчас тебя тоже буду критиковать. Давай, давай.
1: Да, меня не стоит критиковать. У меня все хорошо.
0: Максимально нет, давай.
1: Я ради оценки делать ничего не собираюсь. Я только от души все делаю, понимаешь? Вот наше отличие с тобой.
0: Да, да.
1: Ты бездушная, а я с душой.
2: Сдушная.
1: Сень, я его сейчас ударю, поэтому давай что-то делать с этим.
2: Главное, ударь его с душой.
1: Хорошо.
0: А я продолжаю считать количество агрессии от Ксюши за эфир. Это, по-моему, штук 4.
2: Также с душой мы отдадим, конечно же, сертификат в лето. О, Империя игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри есть у них тоже, поэтому в дождик вот туда можно спрятаться. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит,
3: Паревит. Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216 34 34.

0: не будет, если, конечно, чуть раньше не закончит работы. Вы знаете, так получается не всегда. Значит, в основном все это произойдет на улице Челябинской, также Геологов, Громова, Советская и других. Если у вас какие-то вопросики остались, то есть специальный телефон здесь. Оставили водоканала 214-2014. Звоните, уточняйте. Но там срочно надо переделывать водовод, поэтому вот на сутки придется вам все-таки воду вырубить. Будьте к этому готовы. Может быть, уезжайте кому-то в гости, напрашивайтесь. Почему нет? Или за город куда-то, опять же, тоже хорошее дело.
1: Так, значит, у меня новостюшка мирового масштаба. Пушкинскую карту предлагают увеличить до 7 000 рублей.
2: Ого, а было 5 ведь, да?
1: Было 5, да. С 1 сентября планируют бюджетик, как говорится, увеличить, а также включить в программу государственные цирки.
0: О, круто.
1: Не только теперь спектакли и киношка, но и цирки можно будет посетить. А государственные это что значит? Это вот не передвижные вот эти, да, которые?
2: Наверное, да, не шапито.
0: Скорее всего, да. Скорее всего, стационарные, которые в вашем городе стоят. У нас он пока на реконструкции, но во многих городах
1: пока
0: работают.
1: Пока.
2: Я тебе говорила, что есть дети, которые так и не увидели цирк в Челябинске. Теперь ты согласен с этим утверждением?
0: Ну, теперь уже есть.
2: Теперь уже точно. Они и тогда были просто.
0: Теперь по факту, да.
2: Я говорю, просто было вот это поколение, которое еще рано в цирк, ну там полтора года,
1: ну, да?
2: Но уже поздно, как будто бы сейчас уже точно есть прям полноценно.
1: Ну ждем, обещают же, сделают.
2: Вот твой ребенок в цирке был?
1: Нет, по-моему. Не, ну в нашем-то точно не был, в государственном.
2: Вот, а я о нем и говорю.
1: При этом внутри нового лимита сохранятся целевые ограничения этой самой пушкинской карты. На покупку билетов в кино можно будет потратить не более 2 000 рублей.
0: Так, в цирк тоже ограничения будут какие-то?
1: Также 2 000 рублей.
0: Угу. Ну, потому что это важнейшее из искусств, мы понимаем, кино и цирк.
1: Так, куда пушкинская карта вряд ли поможет вам пройти, так это в театр оперы и балета. На новогодние показы Щелкунчика.
0: Там открылась продажа, я видел. Да. Уже сейчас надо занимать очереди, это правильно.
1: Уже сейчас, да, театр начал продаж билетов на эти самые праздничные показы. В этом году зрители ждут 9 новогодних представлений, а продавать билетики на спектакль начали еще вчера.
0: Да, ну готовь билеты на Щелкунчика летом, да.
2: Цены?
1: Стоимость самых дорогих, пишут, доходит до 10 000 рублей.
2: Нормально.
1: Ну, кстати, да.
2: Ну, не московские вот эти цены.
1: Там от соточки же, да, где-то начинается примерно.
2: Да, конечно.
0: Какое-то безумие просто, да.
1: А у нас от 800 рублей, пишут, начинается.
2: Может, на Щелкунчика пойдем?
1: Может, пойдем.
0: Не, ну пока еще вы можете приобрести. Потом их просто не будет эти за 800 рублей. Эти уже к октябрю, я думаю, вообще нереально.
1: Возможно, уже их нет, надо зайти посмотреть.
2: Это не Щелкунчик, я знаю.
1: Сердце красавицы? Склонно к измене? Ты вот это пела?
2: Разве?
0: Да, и перемене.
1: Как месяц? Ой, или как там? Как ветер в мае?
0: Ветер в мае, да.
2: Это переведенное, что ли?
0: Да.
1: Вот, видите?
2: Ну, я не ее, видимо, пела.
1: Мы вас просвещаем, и даже никакой пушкинской карты не надо. Все бесплатно. 700-104 набираете, выигрываете в наших эфирах, еще и подарки себе забираете.
2: Я что поняла, у нас новый слоган. С утра по радио, все бесплатно. Как вам?
1: All inclusive, вот так давай.
2: Все включено.
1: All inclusive.
2: Вот так.
0: Да, for free. Это мы такие, да, ребятки.
1: Ну и также...
2: Бесплатно.
1: В нашу подписку входит погода всегда от Сени.
0: Ну опять бесплатно.
2: Сеня, работай.
0: Погода. Плюс 22 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность, дожди сегодня, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах отдельными до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 23-28, а на юге области до 32 градусов.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
5: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
7: Телефон рекламной службы 72-3903.
8: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: 8.23 на наших часах. Смотрите, как я быстро с ними разобралась, Тимон. Тут же все написано.
1: Все, завели и работает нормально.
0: Да, а это значит, что пора бы нам поиграть. Поиграть в нашу игру фирменную «Смузи». Все очень просто. Вы звоните по номеру 700, ровно 104. Ну, а мы вам предлагаем на выбор три овоща, три фрукта или три ягодки. Вы выбираете одну из них, и каждая соответствует определенной механике. Таким образом, вы сами выбираете, как будете играть. Но рандомно все же. А вот подарки у нас весьма нерандомные.
1: Сертификат в MedPoint. В определенное место отправитесь. Танцевальный бар на Тополинке. А там утолят вашу жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный. А это значит, прогноз погоды в MedPoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, а не хватает там только тебя. Приходи, MedPoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
0: Итак, мы готовы?
2: Да, мы готовы.
0: А ты готов?
2: Вот ты конкретно.
0: Ой. Выключайте приемник, отходите от него подальше, как только нам звоните. И еще раз привет, доброе утро.
3: Здрасте.
0: Как тебя зовут?
3: Доброе утро. Евгений.
0: Евгений. Евгений готов к игре?
3: Да, конечно.
2: Евгений, кстати, хорошее имя. Наше любимое.
0: Да, доброе утро, Евгений.
1: Тебе повезло.
3: Надеюсь, в игре повезет.
0: Возможно.
2: Это да. Мы будем стараться. Будем для Евгения, ну, постараемся?
0: Конечно, конечно.
2: Ну все шикарно. Так, сейчас нужно тебе будет выбрать некий ингредиент из трех, которые мы тебе предложим. И так у нас зародится какая-то механика. Ксюша, у тебя что?
0: Черешня.
2: Черешня, кстати.
0: Черемша. Черешня.
2: Черемша или черешня?
0: Черешня.
2: Черешня. Ну давайте тогда вишню я возьму. Конкурент черешни.
1: Главный конкурент черешни.
0: Да вообще не конкурент, они же невкусные.
2: Вишня потрясающая.
0: Разные, да.
1: Так, вишня тоже хороша. Ну что, клубнику тогда давайте возьмем из летнего вот такого набора.
2: Давай.
1: Выбирайте.
3: Давайте вишня.
2: Ха-ха-ха, вишня.
1: Забрасываем вишню.
0: Ой, зря. Я чувствую, что это зря.
2: Ну, кстати, вообще не зря. Не самая сложная механика достается Евгению. Мы взяли текст современной популярной песни, убрали из него все слова, оставив только существительные. Когда-нибудь мы реально уберем все слова. Попробует отгадать.
1: Последний денек этой игры. Давайте так и сделаем.
2: Так, если ты готов, будем стартовать.
3: Да, готов.
2: Итак, перепутал все слова. Начинаем. Балкон, звезды, космос, цветы, подъезд,
4: пожалуйста.
2: Солнце, двор, вечер, любовь, повтор. Весна, лето, роса, желание, год, любовь. Все.
1: Без повтора.
2: Без повтора.
1: Без повтора. Итак. Что же это за песня такая? Современная.
2: Современнейшая.
3: Вариантов ответа нет случайно?
0: Черешня.
1: К сожалению, нет.
2: Что он спросил?
1: Вариантов нет ли у нас?
2: А, вариантов нет.
1: Потому что у него нет. Может, у вас, ребят, что-нибудь родилось.
3: Ой, вариантов ответа у меня, к сожалению, нету даже. Давайте это, наверное, какая-нибудь летняя, я думаю, песня должна быть.
2: Летняя песня такая.
0: Так.
2: Ну, давай так, вышло летом.
1: Как будто и здесь даже мимо. Но вышло летом.
3: Вышло летом.
2: Ну мы попробуем.
1: Давай, 3-2-1, и это.
3: Ой, пускай это будет. Не знаю. Поезда.
2: Поезда.
0: Поезда. Очень летняя.
2: Там и про росу было, и про желание.
1: Но мы не помним, когда она вышла, честно говоря, в какое время года уже.
0: В каком году уже? Хочется спросить. Но это не эта песня, конечно. 700 ровно 104, следующий слушатель врывается в наш эфир. Возможно, уже с правильным ответом, потому что все, песня загадана. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
5: Я Семен зовут.
0: Семен? Ой, не слышно ничего. Нужно выключить приемник, отойти, Сень. Отойти подальше от него, чтобы мы вот это вот эхо свое не слышали, неприятное.
2: Итак, Семен, пробуем установить связь. Скажи что-нибудь нам, пожалуйста.
5: Тут я.
0: А родители? Тама?
2: Тут
5: я. Мама за рулем, а это мой телефон. Я решил позвонить.
1: Но мы, к сожалению, можем играть только от 18 лет, да, Семен.
2: Ну давай как
0: маму нам.
5: Мама, Мама!
1: Быстренько.
5: Не, мама сейчас не может.
2: Мама не может. Ну, может, она какую-то версию передаст через Семена, так же можно сделать?
0: Ну, мама, давай. Как маму зовут?
5: А? Какая песня?
0: Понятно, потом разбирайтесь.
2: Какая песня, ребята?
1: Вот она, семья, любовь и верность. Да, вот.
0: Это, кстати, классно, что именно прикольно. В этот день нам такой звонок попался. А, прикольно там атмосферка, прям хочется к ним в машину.
2: Но песню они, похоже, не знают.
0: Нет, к сожалению, не удалось. А, так, доброе утро. Кто-то уже есть на линии.
1: Есть ощущение, что песню пока никто не знает. Вот так.
0: Ну, так бывает.
2: О, неужели она перекочует на завтрашний эфир?
0: А там и до пятнички недалеко.
2: Кстати, да, завтра четверг. Вот. Недалеко до пятницы.
0: Все, тогда все, сворачиваем.
1: Все, сворачиваем. У нас был план какой-нибудь песню.
0: Забирай песню,
1: какую-нибудь
0: забирай
1: песню. Дотянуть,
2: шатер, забирай песню.
1: Дотянуть до пятницы какую-нибудь песню, может быть, с этой как раз получится. Итак, сертификат в Midpoint. Уже завтра вы сможете у нас забрать, если поняли, что это за трек, ну или услышите свеженькое исполнение какое-то ее. Может, даже механику поменяем, посмотрим. Главное, не поменяем тот самый сертификат и танцевальный бар на Тополинке Midpoint. Там утолят твою жажду, жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
4: Смузи. Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 17 метров в секунду. Ночью 15-20 выше 0, днем в четверг плюс 25-30.

0: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето 26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЗ «Мир», курорт Увильды. ОРН 11-2746-00-61-56. Челябинская область, Рояжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
6: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
5: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
7: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Ну что, пора бы нам зачитать ваши комментарии на тему сегодняшнего эфира. Во-первых, напомним, что мы отмечаем. День семьи, любви и, конечно, верности.
1: Да.
0: Еще такая погода хорошая. Придумываем сегодня название фильма или сериала про вас и вашу семью. Значит, что нам пишут в сообществе во ВКонтакте? Расскажет Тимон Сеней. А я вот пока в ТГ зайду. Так, название «Я одна в семье» ля-ля-ля, остальные нормальные от Надежды.
2: Да, ля-ля-ля, классика, от нее понятно. Яна пишет нам в ВК, раз уж мы рассказываем про него. Яна Поттер и принц свекровки. Вот так смешно на самом деле, да. Прикольно.
3: Буря. Семья Оставлялкины или Почечуткины. Специализируемся на том, что оставляем суп на дне, чтобы не мыть посуду.
0: Ой, кайф.
3: Главное, гречи не оставлять, она потом там не отмоешь ничего.
0: Кстати, говорят, что у нас на работе кто-то так делает. Оставляет ложечку салата, чтобы не мыть.
2: Ждет вас суп на дне.
3: Не, у нас же другая тема. Супы в морозилке.
0: О, это вообще классика, конечно.
2: На дне морозилки. Я думаю, так как-то.
0: Никто не понимает, о чем речь, но мы там вам сфоткаем как-нибудь.
2: Мы тоже не понимаем. Это довольно странно.
0: Нас люди супы замораживают, чтобы вы понимали. Еще раз.
2: На черный день. Это важно, да.
0: Ну, всякое бывает, как говорится. Так, я тоже возвращаюсь вместе с вами в ВК, чтобы посмотреть вариантики.
2: Угу. Семейка на виражах. Вот что-то интересное там постоянно. Видимо, какие-то путешественники. Но сейчас все путешественники и на виражах немножко. Все едут на работу, конечно, это, безумно как-то.
3: Это же про чудеса на виражах.
2: Да, да.
3: О, Рио, чудеса, о, Рие, небеса. Мы взмываем высоту, приключения нас ждут.
2: Я недавно пересмотрел.
3: Реально?
2: Первые 5 серий, да. Я решил показать сыну, да.
3: Иначе сейчас.
2: Слушай, ну уже не так прикалывает, я тебе так скажу.
3: Ну, конечно. Если чисто джинглик только.
2: Я ждал чуть большего от него, честно говоря. Вот в детстве казалось, что он прям супер прикольный.
0: О чем речь, вообще не понимаю.
2: Ты не помнишь «Чудеса на виражах»?
3: Мультик такой был.
2: Где Балу летал на самолете.
0: А?
2: Балу, медведь летал на самолете.
0: Нет.
3: Это же Дисней все, да?
2: Ну да, да, это все Дисней.
0: Нет, я такое не смотрел.
3: Мишки Гамми, вот это. Ну, Мишки Гамми не уверен, что Дисней, но в одно время.
0: А это не еда, разве?
2: Ну, Мишки Гамми еще раньше были. Это вообще прям олдскул. А это было все-таки уже чуть попозже. Ну, там также, когда утиные истории, вот это все.
3: Ну так. Да, чудеса на виражах не самые распиаренные, просто давайте так скажем.
0: Да, давайте просто вернемся к теме, и все. Вот тут у нас семейка, значит, на виражах, с которой мы начали, а прям под ним от Татьяны тоже сообщение. Счастливы, несмотря ни на что. Как счастливы вместе.
2: Так, пикник на берегу реки и речная рыбалка. Если хотите посмотреть, заходите в нашу группу ВК. Опять же, тут какие-то видосы выложены отдельно.
3: Профсоюз недовольных пенкой на какао. Я, кстати, тоже не люблю пенку. Вот в кофе, какао, вот это все.
0: Да что-то.
3: Ну, ты-то любишь, я знаю. Ты-то пенная душа.
0: Почему?
3: Я не знаю. Так сложилось твоя жизнь, что тебе нравится.
0: Нет, подожди, ну а капучино без пенки как?
3: Нормально.
0: В смысле? Он с пенкой, и Раф с пенкой.
3: Да я знаю, но я не кайфую от этой пенки, просто понимаешь? Ну нет, кайфа вот этого.
0: А зачем ты пьешь Раф?
3: Потому что единственное, что делает вкусное с лавандой, с чистой, это Раф.
0: Раф?
3: Раф?
2: Ты терпишь пенку, получается, каждый раз.
3: Я терплю пенку.
2: С трудом.
0: Бедненький.
3: Это с детства, когда вот эта молочная пенка получалась, а я с молоком же не очень сильно
0: дружу.
3: Фу,
0: так это другая пенка, это пенка-пленка, она невкусная.
3: Пенка-пленка, да.
0: А в кофе вкусная пенка.
3: В моей голове, возможно, осталась пенка-пленка, она мешает мне жить дальше.
0: Это точно, мы уверены. Наталья пишет нам, рабочая лошадка. Такая вот семья.
2: Семья бэби-гонов есть. Бэби — это про детей, остальное про жену. Если что, от Андрея. Андрей Иванович, фамилия не указана. Вот.
0: Но мы вас найдем.
2: Мы найдем, ну мы-то ладно. Вторая половинка вас найдет, скорее всего. Хотя она у вас давно вас уже нашла.
0: Ой, как мило, Сень, одновременно. И не мило.
2: И пугающе.
0: Да, как ты так можешь. Так, я знаю, что мы еще не сделали этим летом, написал Сергей. Ой, у меня прям целый список.
3: Ладно, что? Ладно. Не, просто это тоже уже читали, обсуждали, как говорится. Вот, троллишь меня за то, что я время не вижу, а сам ад. В своем глазу, как говорится, бревна невидимо, в чужом, как там, старинку заметим? Наоборот.
0: Да, в общем, твоя старинка видна.
2: Мы прошли разглядывать глаза Тимона в очередной раз.
3: Я подкопил для вас бревна.
2: Это бревна?
0: Это ты называешь бревно?
2: И это ты называешь бревно, парень?
0: Я
2: сейчас мы покажем тебе.
0: Не знаю, что ему ответить. Катерина написала. Семья Колбаскиных. А ну, почему не Колбасенковых?
3: Данил Колбасенко.
0: Да, уже настолько не актуально, но всегда хорошо. А, может быть, надо было не так. Давай еще раз. Вот Катерина пишет нам. Семья Колбаскиных. А почему не Колбасенко? Или у вас муж Данил?
3: Хорошая. Вот Альбина скидывает нам фоточки. Пишет, я не такая удачливая, как Тимон. Стою, сушу штаны. Я просто сегодня хвастался, что не попал под дождь.
0: Никто не попал из нас, мне кажется.
3: Ну вот мы как-то вот втиснулись.
2: Но мы успели проскочить, да, вовремя. А потом там был момент, когда ты не проскочишь, потому что там полтора часа он шел, не останавливаясь там, только если стоять у работы и ждать, когда он закончится.
3: Ну я же говорю, это вот как миссия невыполнима. Между лазерами надо между каплями так... Все, ты на работе.
0: Ну, с твоим узким лицом, конечно, возможно и можно между каплями. Вот
3: но
0: так.
3: Мы так уже, да, было, были, мы так шутили. Что не только у меня не только лицо узкое, у меня все тело, я же маневренный. Я же оп-оп между дождинками.
0: На самом деле это такая ложь. Там от маневренности просто только слово.
3: Неправда, я очень акробатичный.
0: Ты серьезно? Ты однажды встал со стула и сказал: «Ой!»
3: Но это уже давление, это возраст.
2: Нет, давайте так, он очень незапланированно акробатичный. То есть трюки, они как бы появляются сами. Не то, чтобы их кто-то ставил, заранее делал. Не то, чтобы они безопасны.
3: Конечно, пересмотрите все кружочки в нашем ТГ. Там бывают мои акробатические этюды.
0: Вот сегодня, кстати, в нашем телеграм-канале эти акробатические этюды и ловите. А подписывайтесь, Радио Континенталь, именно так он называется, ссылка прямая есть в нашем любимом сообществе ВКонтакте. vk.com/radiochel. Вот прямо оттуда можете переходить, обязательно подписаться. Ну и, конечно, наш перспективный, наш невероятный, подающий надежды, просящий о подписках ВК-канал. Залетайте туда, там будут новости какие-то и тоже специальный акробатический этюд от Тимона.
3: Кайф.
0: Нет, не все так скажут.
2: Анонс мощнейший. Все, погнали.
1: Реклама на Радио Континенталь.
4: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
5: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
4: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
7: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий. Вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост. Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
10: Выбирайте квартиру в центре Челябинска. Новый дом на Спартаке. Подробности по телефону 245-05-45 или на сайте domnaspartake.rf. Не оферта застройщика ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Челябинск. Приглашаем на второй этап уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ай, разгадали наш звук вчера, ребятки. Мы немножко этому расстроились, ну и порадовались, конечно же, одновременно. А сегодня новый звучок для вас подготовили, 700-104. Набирайте, будем выяснять, сложный он, легкий, как вообще у нас с ним пойдет. И начинать копить бутыли воды от Ниагары.
1: Ну вот первую закатываем, 19-литровочку, да, и один сертификат кладем. О, национальная компания Ниагара, вот-то нам все это предоставила. И, внимание, ваша вода заслуживает лучшего, чем старых пластиковых бутылок каких-то. Магазин Ниагара объявляет распродажу бутылок для спорта, термосов, ретро-кружек и других емкостей для воды. Цены упали, ассортимент там просто огромнейший. Все для воды в одном месте. Магазин Ниагара. Рады видеть вас всегда. Заходите.
2: Я хочу новую термокружечку.
0: Бери.
2: Ну вот, я поеду сегодня.
0: Все, хорошо. Меня завезешь, я тоже там что-нибудь куплю.
2: Да, хорошо.
0: Все, договор.
2: Договор.
0: Договор, получается. Теперь ждем вас в эфире, друзья. 700-104. Начинайте потихонечку набирать. Мы пока удостоверимся, что звук у нас в порядке, все хорошо, все заряжено, все мощно.
2: У нас все готово, осталось только познакомиться. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Олег.
2: Олег, как дела? Как настроение?
3: Да нормально, я пару дней вот как раз раньше на работу выезжал и сейчас услышал, что звук отгадали. А что за звук-то был? Я ради этого только и позвонил.
0: А звук у нас был сбежавшего молока на газовой плите.
1: Да.
0: Ничего себе!
2: Не угадал бы, возможно. Но сегодня зато шанс появился. Есть такие возможности. Во-первых, его услышать первым, а во-вторых, сразу нам и правильную версию предоставить. Поехали, слушаем.
0: Еще раз так давай. Ага. Вот такой вот звук.
3: Ой, так, давайте подумаем.
2: Давайте.
3: Может, это тостер?
2: О, вот сразу услышал, сразу сказал, сразу победил. Поздравляем!
0: Ура!
2: Что такое вообще?
0: И такое случается тоже.
1: Да, но человек хотел очень победить, видите? И настолько мощное было у него желание, что позвонил и сразу выиграл.
0: А что сейчас, дома у всех тостеры есть, или я не понимаю?
1: Я давненько не слышал тостер, честно скажу.
2: Ну, видимо, это уже не диковинка.
0: Да, это точно. Ну ладно, пойдем тогда посложнее для вас искать звук на завтрашний эфир. Ну а сегодня поздравляем тебя.
1: Да, он забирает, получается, одну бутыль 19-литровую, один сертификат от ООО национальной водной компании Ниагара. Ну и, кстати, лето в разгаре. Самое время выбраться на природу. Подготовьте их к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах Ниагара есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1. Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так, сейчас, 1, 2, 3. Третий час утреннего шоу с утра по радио стартовал, друзья. У нас по-прежнему сегодня пасмурная такая погодка, но тепло в душе, потому что день семьи, любви и верности в самом разгаре.
1: Но только-только начинается, но уже ты делаешь успехи, ты только погляди, а.
0: Да.
2: Но арифметика. Образовательное шоу, конечно, изучаем цифры вместе с Тимоном. Уже до трех дошли, это прекрасно.
0: Спасибо, ребят, спасибо.
1: Уже до трех дошли.
2: Мы рады за тебя, рады твоим успехам. А также как рады вашим вариантам, ведь сегодня в этот день мы собираем, собственно, название фильмов или сериалов про вас и вашу семейку.
1: Итак, что у нас имеется? Я по-прежнему попробую в ТГ зайти, январь 2016-го. Как вам? Ну, что-то там случилось, очевидно, хорошего.
2: Ну, видимо, семья появилась, возможно, создалась.
1: Ну да.
2: Я думаю, так как-то.
0: Я думал, ты настолько листанула ТГ, зашла январь 2016-го.
1: А нас там еще не было даже.
2: Так не листанешь, да.
1: Так ТГ не было, по-моему, он только-только-только вышел.
2: Прорастал тогда еще, да?
0: Ну да, да.
2: Итак, вот династия Даек есть такая, потому что все такие дай-дай-дай-дай-дай. Вот тут Андрей наболевшим он пишет.
0: Шакиру наслушаются свою, потом дай-дай-дай-дай.
2: Говорят дай-дай-дай.
1: Даю.
0: Дай-дай-дай-дай, кстати, тоже про семью. Но Ксюша утверждает, что мужчины доедают в семьях.
1: А кто?
0: Ну, там всех по-разному, мне кажется.
2: Да, все остальные оставляют на донышке, мы уже поняли.
1: Тебе просто не говорят.
0: Ну, я же видел все детство, что мама доедает.
1: Что? Это у тебя из семьи идет?
0: Конечно. У меня папа очень брезгливый человек.
1: Ужас! Вот что с тобой не так. А я думаю, что с ним, почему, где поломочка?
2: Из-за этого тебя в какой-то момент выгнали из дома, я правильно понимаю?
0: Я не доедал, да.
2: Отправили в Челябинск.
0: Как вы видите, я не доедал.
2: Все ясно. А тем временем неожиданный вариант такой. Сталин, вот. Но Сталин. Видимо, очень много Лен в семье встречается. Прям
1: порядка 100.
2: Почти сотня, да, вот насчитали.
0: Опять про мою маму, да что ж происходит? Все туда. Семейка Пикачу, у всех есть свои способности. Или семейка покемонов, пожалуйста.
1: Чу!
2: То, так вы расписывайте, у кого какие там. Нам интересно. Мы любим изучать покемонов и способности разных людей.
1: А может, в следующем сезоне что-нибудь про покемонов, ребят?
2: Отличная идея.
1: Или было такое?
0: Можно что-нибудь новое про покемонов.
1: Новые покемоны, вот так и назовемся.
2: Давайте просто сделаем новый сезон покемонов. Сами, своими силами.
1: Это тоже можем. Подробности все в нашем телеграм-канале, о чем мы тут говорим. И, кстати, в моем канале тоже. Савушкино, нижнее подчеркивание, оно осталось с нами, лайв. Оно осталось с нами, кстати, можете не вводить. Просто Савушкино, нижнее подчеркивание, лайв. А, собственно, также можно перейти на мой канал путем прямого перехода, вот из комментариев. Я там уже писала что-то.
0: Ну вот ты последнее время просишь перейти. Кто-то подписывается в ТГ вообще?
1: Да.
0: Ну вот прям сколько у тебя подписок было?
1: Ну вот сейчас, ну, штук 6, наверное, новых. Не сегодня.
0: Ну вообще за последний, за последний месяц.
1: Да, за последний месяц штучек 6 всего лишь.
0: Все, понял.
1: Очень маленький рост ТГ. Но, ты знаешь, ничего страшного. Мы выберемся. Вот сейчас, как мне 9 человек подпишутся, и тебе все докажут, что ТГ жив.
0: Ну давай, давай.
1: Все живые в ТГ ко мне, скорее, на канал.
2: Отличная идея. Ну ты хоть здравствуйте-то напиши.
1: Ну ладно, если без здравствуйте.
2: Даже здравствуйте нет еще.
1: Да, я уже писала там.
2: Без чего еще никак. Конечно же, без сертификата в лето. Но нам придется все-таки с ним расстаться в конце этого часа. Сделаем это, как обычно, с удовольствием. Что такое лето? Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf. ООО «Империя игр». С утра.

0: Это же песня была такая. Абалакское поле, Абалакское поле.
1: Мы предлагаем вам, если что. Хотя, наверное, у нас на это нет прав такое предлагать. Надо будет что-то переделать.
2: И хорошо, что у него нет прав такое предлагать.
1: И хорошо, что у него нет прав, да. Мероприятие пройдет 10 и 12 июля в Тюменской области. Уже, кстати, в 17-й раз, а мы первый раз участвуем. Обычно оно посвящено эпохе раннего средневековья. Но в этом году, благодаря участию Аркаима, временные рамки серьезно так расширили. На несколько тысяч лет, получается. Музей-заповедник подготовил насыщенную программу. Итак, зрители увидят яркое шоу, посвященное древней металлургии. Вот чего-то изготовят, возможно, даже интересное такое отольют. Экспозиция «Страна городов Аркаим и его наследие» представит уникальные артефакты. Мы сами-то еще не все видели. Они уже что-то в Тюмени везли.
0: По артефактам решили вдарить, получается.
1: По артефактам, да, серьезно. На перформансах и лекциях гости смогут погрузиться в мир древнего искусства татуажа. Вот, кстати.
2: Ух ты!
1: Угу, это тоже
2: для девчонок.
1: Для девчонок особенно, да, интересно, я думаю, будет. Всю программу можно найти на сайте фестиваля «Абалакское поле». Возрастное ограничение 0+. Поэтому вот если вдруг вы не выбрались на Аркаим у нас, то почему бы не съездить в Тюмень и не посмотреть на Аркаим? И не только, конечно, еще там масса всего интересного будет в другом городе в каком-то. Вот идея на отпуск вам, например, на следующую недельку.
2: Сень, а можно съездить на Аркаим, чтобы посмотреть Аркаим? Вот,
1: вот сейчас оттуда вот часть увезли, видишь, сейчас, наверное, смысла нет, да? Ну, там, конечно, куча артефактов еще осталось, мы уверены. Но там всегда есть что глянуть, но может быть после 12-го вот они вернутся, и тогда уже все на Аркаим. Мы же все время обещаем, да? И все время переносим эту дату, когда мы туда
2: это
1: съездим.
2: Да.
1: Так что все, ждите нас, получается, может быть, после 20-го, где-то на Аркаиме, когда они вернут все свои артефакты на место.
0: Ну и давайте быстренько вкину новость одну, коль у нас, как говорится, сейчас популярен очень футбольчик. Благодаря чемпионату мира и прочему, и прочему. Наши решили не отставать и в Челябинском городском бару открыли новую футбольную площадку.
1: Ну, красавчики, правильно. Надо быстренько, как это, ковать железо, пока горячо, как говорили на Аркаиме в свое время.
0: Вот именно. Перед тем, как уехали в Тюмень. Спортивный объект, расположенный на улице Лесопарковой, оборудован по современным стандартам. Здесь монтировано поле с искусственным покрытием и вечерним освещением. С двух сторон площадку огородили сеткой, чтобы, во-первых, комары не летели всякие.
2: И правильно, мы их не любим.
0: Ну и чтобы мяч не улетал, соответственно. Также передвижные ворота установлены. В общем, все чин-чинарем. Благодаря универсальному покрытию разметки поле можно использовать не только для игры в мини-футбол, но и для тренировок детских и любительских команд. Единственное, непонятно, оно бесплатное или все-таки надо будет как-то его арендовать?
1: Ну, я надеюсь, бесплатное. Мы тогда поедем, проверим. А Роналдо приедет, нет, на открытие. Ему
0: да,
1: нечего же здесь сейчас делать.
2: Да, ему сейчас как раз, да.
1: Будет объезжать и открывать везде футбольные площадки. Красиво.
0: Красиво. Погода красивая, Синсон?
1: Ну, мы залипаем все утро на нее. Поэтому сегодня, да, действительно интересное. Давайте посмотрим, что там из свеженького.
3: Погода.
1: Плюс 24 сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность, возможны дожди, местами даже ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня будет плюс 23-28. На юге области до 32 градусов.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
3: Лариса, где выгодно купить жилье?
4: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
3: Построить маршрут.
4: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
3: Поехали в джили «Планета Авто».
5: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
6: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
8: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: появится в нашем эфире уже в ближайшее время. Ваша задача — зайти в соцсети Радио Континенталь и решить, хит это или не хит.
1: И значит, что еще нужно сделать? Конечно, написать, но написать побольше, правильно? Послушать-то внимательно надо, чтобы какое-то окончательное решение помочь нам принять. Итак, сегодня у нас в эфире появится девушка, которая, кстати, в последнее время слишком часто выпускает треки.
2: Угу. Ну, она такая продуктивная, да. Ну, как будто они не супер яркие такие. Есть залетающие, есть нет. Но
0: Татьяна
2: чуть-чуть,
0: Буланова?
2: Чуть-чуть однообразие было некое. Ханна.
0: А, Ханна.
2: Вот про эту артистку мы говорим. И что-то свеженькое, как будто у нее такое вышло необычное слегка. Не в ее стиле.
1: Что-то в стиле Татьяны Булановой?
2: Нет. Но, кстати, там есть один референс. Давайте пока оставим это все на суд наших слушателей. Пускай они сами поищут и подумают, чей же это стилек.
1: Хорошо, а где поищут? В нашем телеграм-канале «Радио Континенталь». Ну, там, в смысле, вы будете писать. А еще можно в ВК под постом, прям под последним. И чего уж там, в перспективном канале тоже оставлять свои сообщения. Вот под, например, треком «Гумы». Почему бы нет?

0: Я все думаю, о каком же референсе говорил Сеня?
1: А ты я понял? Думал про другую песню вообще, поэтому все нормально. Не ищите.
0: Больше не ищите отмена, потому что я уже распереживалась, думаю, да почему?
1: Действительно, Хана очень часто выпускает треки, даже чересчур, наверное. Я думал про тот трек, где она похожа на Беовульф пела. Я думал, мы его будем слушать. Да, он тоже, вот, получается, неделю назад буквально вылетел, а тут еще свеженький.
0: Ну вот, кто-то занимается, получается.
2: Тот работает.
1: Вот в этом плане она красотка, да.
0: Так, вот свеженько, красиво, но не хит. В целом, это прям вот описывает песню, мне кажется. Ну, что-то милое, что-то там, да, любовь, да, навсегда, да, ага. Но будто бы не такого вот взрыва эмоций нет.
1: Ну, как будто вот саксофончика какого-то в конце дала. Но не Краймбрери, опять же, да. Вот не ее.
2: Вообще не Краймбрери.
1: Саксофонные проигрыши красивые тоже, которые
2: и,
1: она любит.
2: И не Кока, получается. И не Беовульф даже. Mm-hmm. И... Ну, там много можно называть исполнительниц. Все не она будет.
0: Потому что она кто?
2: Ханна.
0: Вот так. Такая логика. Давайте посмотрим, есть ли сообщение у нас в сообществе ВКонтакте. Тоже под последним постом. Может, кто-то что-то написал.
2: Есть сообщение от Катерины. Очень даже в стиле Ханны нежно и романтично. Вечер, свеч. Вот так.
0: Ханна.
2: Ханна.
0: Вечер, концовка должна быть. Ханна. Ханна.
1: Ну, кстати, нужна, да, музыка для вот этих романтических вечеров. Как это? Романтик коллекшн когда-то вот все это было. А теперь Ханна поставляет такую музыку постоянно.
2: Ну, да, ну, в проигрыше что-то есть там. Это было, ну, прикольно.
0: А но запоминающийся.
2: Да,
0: слегка.
2: В остальном скучно.
0: Но будто бы не хватает какой-то, да, экспрессии этому треку для того, чтобы стать вот прям стопроцентным хитом и чтобы мы его постоянно слушали. А ведь у Ханны был хит. Давайте вспомним, как он называется.
2: В каком веке?
0: Музыка, что ли? Нет, Сень? А, Омар Хайям.
1: Как писал Омар Хайям, вот это все. Ну, что-то было такое. Тоже романтичное, тоже спокойное, но с вот этой вирусным крючком каким-то.
0: Разгладь мои чувства. Ну, текст не назови, ты же нашел уже.
2: Нет, я просто
0: трек.
2: Ее песни нашел.
0: Ну, Омар, открой.
2: Омар. Омар. Прям нужен тебе сильный текст, да?
0: Да.
2: Открываю.
0: Я пытаюсь просто вспомнить там начало.
2: Разгладь мое сердце по краям, возьми мою душу подутюжить,
0: да.
2: Соответственно. Как писал Омар Хайям, никто другой, только лучший нужен.
0: Разгладь мое сердце по краям. Я пытаюсь вспомнить мотив.
2: Мою душу подутюжить.
0: Как писал Омар Хайям. Ах, не получается. Надо послушать, Сень, надо найти, надо послушать как-то вне эфира эту песню. А пока по поводу вот этого трека у нас все-таки повис один единственный вопрос.
3: Хит или не хит?
4: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе +23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме +25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 17 метров в секунду. Ночью 15-20 выше 0, днем в четверг +25-30.
4: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.

0: Сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
3: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
7: Черная пятница. В Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля. В Светофор. Низким ценам зеленый свет.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: И еще одна порция ваших сообщений. Сегодня в День семьи, любви и верности мы придумываем название фильма или сериала про вас и вашу семейку.
1: Нотки семейной истории. Прилетели. Александр пишет, были семьей в Тюмени. Как раз на прошлой неделе. Очень симпатичный город. Рекомендую к посещению. Аквапарк, набережная, центр. В общем, все интересно. Это, к слову, о том, что мы собирались туда. Виртуально, по крайней мере.
2: А там же еще что-то интересное есть в Тюмени.
1: Там теперь еще и фестиваль. Ну,
2: это понятно. Это, конечно, это потому что Аркаим едет. Mm-hmm. Там интересно будет.
1: Конечно.
0: Там же тюменцы живут.
1: Бывает такое. Или тюмичи.
0: Тюмичи?
1: Как тюмичи, так же. Тюмичи.
0: Тюбинги.
2: Ой, не уходи.
1: Это, наверное, слишком далеко уже, да.
0: Ну да, далековато. Ну, у нас здесь можно покататься, в смысле, я про это.
2: Тюменцы.
0: Тюмингюбики. Ну ладно, все.
2: Почему? У тебя не получается, почему?
1: Очень уважительно к Тюмени, но у нас тоже масса всего интересного. Аркаим вернется к нам обратно, и покататься у нас тут тоже можно.
2: И мы скажем, что Тюмени. Правильно, бе-бе-бе. Аркаим вернулся обратно, понятно. Это вам на чуть-чуть так.
1: Но мы еще поработаем над нашим слоганом. Но может быть бе-бе-бе оставим, конечно, да.
0: Тю-бе-бе-бе-бе-бинки.
2: Да почему тюбинг-то у тебя?
0: Ну захотелось.
2: Если там тюм.
0: Ну и что?
2: Антон пишет, просто король лев, сына лев зовут, вот так.
1: Так, а там еще, подожди, животные какие-то прикольные были. Тюлени балдеют, вот мне нравится вариант. Или ребенок в санатории, и поэтому вот тюлени балдеют, кайф.
0: Бедная Настя.
1: Что такое, она не конкретизировала, нет?
0: Не, просто.
1: Просто, все ясно.
0: Ну тут почему-то еще смайлик жабы какой-то или лягушки, что
2: ли. Это где?
0: В ТГ.
2: Сейчас проверим, чей это. Ну,
1: потенциальная, да, принцесса, наверное, да.
0: Ну, кстати, да, возможно.
1: Теория.
2: Нам говорят про Тюмень, все еще продолжают скидывать фото, говорить, что там красиво.
1: Да мы верим, никто же не спорит.
2: Действительно.
0: Не сильно ли много времени мы сегодня посвящаем Тюмени? Это вообще наша область, нет же?
2: Нет, конечно, нет, тюменская.
0: Ну и зачем мы про них говорим тогда?
2: Они Аркаим забрали у нас.
0: Ну вернут же.
2: Ну вот мы и ждем. Мы уже нервничаем.
1: Мы
2: Они
1: напоминаем.
2: Только поехали, а мы напоминаем, верните.
1: Мы когда Аркаим не дома, сразу начинаем нервничать. Мы такие южноуральцы, ты же знаешь.
0: Это когда, типа, у нас он нам не нужен, а когда взяли поиграть, нам сразу понадобился
1: Аркаим.
2: Так я сразу съездить захотела, я тебе серьезно говорю.
1: Мы даже готовы уже до Тюмени добраться, просто забрать Аркаим обратно. Вот. Итак, теория большого бардака. Если что, вот возвращаясь к этим самым семейным делам, у них как-то так всегда, видимо, легкие проблемы с уборкой наблюдаются.
0: Куда уходят деньги, пишет Александра, в какие города? Не знаю, почему песня.
1: Да мы
0: Саундтрек
1: знаем.
0: К фильму, наверное, какому-то.
1: В Тюмень все уходит. Мы разобрались. Все туда. Все наши деньги там, возможно. А семья властелинов. Капец, пишет Андрей. И вот у него каждый, видимо, тянет одеяло на себя.
2: А есть еще такое. Группа захвата холодильника от Татьяны.
1: Там кто первый, да, подоспеет, конечно.
0: Просто король лев, потому что сына лев зовут от Антона.
2: Да, то сообщение, с которого я начала сегодня читать.
0: Да что ж такое?
1: Вы будете
0: ты тоже читала мои
1: будете
0: сообщения?
2: Но я специально
1: вести,
2: себе это. А чувствуете, пахнет горелым? Что-то произошло, может
1: Возможно,
2: быть?
1: Это дьявол носит тапки. Я увидел вот такой вариант сразу.
2: Классно подошло. Слушайте, а я тут маршрут проложила до Аркаима.
1: Ага, до Тюмени. Или до Аркаима.
2: Я вам скажу, что так далеко ехать.
1: Слушай, а куда ближе? Вот сейчас, до Тюмени или до Аркаима? Как ты думаешь?
0: Да всем плевать!
2: Почему это?
1: Потому что мы хотим посмотреть Аркаим. Можно туда, можно туда. Вот где ближе? Вопрос.
0: Ой. Занимайтесь, ребят. Занимайтесь.
2: Одинаково, представляешь, 5.50, 5.50.
1: Ничего себе.
2: Вообще с ума сойти.
1: Ну, мы только поэтому не поедем. Вот
2: да.
1: Где-то, если бы было покороче и понятно, мы бы сразу туда сорвались. А так мы разрываемся между двумя вариантами, поэтому никак.
2: Да, вы не разрываетесь, вы заходите и в сообщество ВКонтакте, и в Телеграм-канал. Нас очень легко найти, просто вводить в поиски «Радио Континенталь».

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да, это для рифмы. Вместе с тобой сыграет
1: ведущий. Ну что, самое время набросать рифм в эфире «Радио Континенталь». Будем в этом именно соревноваться в ближайшие несколько минут. Соревноваться или играть в команде будем, конечно же, с Ксюшей. Она предложит свои рифмы, вы предложите свои. И нам нужны какие-то совпадения. Тогда вы залетите к нам и заберете сертификат в Джунгли Сити.
2: О, да, чтобы там уже поиграть без меня, но зато весело и на огромной площадке.
1: Ты редко, да, бываешь там?
2: Ну, ты знаешь, сегодня последнее время что-то да. Вот
1: что-то
2: как
1: да.
2: Подросла, так...
1: Может быть, и туда тоже ворвемся, посмотрим. Мы ради кружочков и не на такое готовы, знаете. Там 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. Только этим летом целый день развлечений всего за 150 рублей. Смотри, можем себе позволить, можем и ворваться. Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселитесь на более чем 40 аттракционах. Ну, хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
2: Веселиться каждый день, это же просто желание каждого.
1: Ну и формула с утра по радио, по которой мы живем.
2: Да, доброе утро. Первый слушатель уже появляется в нашем эфире. Привет, как тебя зовут?
3: Доброе утро, добрый день, Виктория.
4: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, Виктория.
2: Виктория, как настроение?
3: Хорошее.
2: Чем занимаешься?
3: Вас слушаю.
2: И все?
3: Да.
2: Угу. Ну ладно.
4: Что, какие-то коллеги там у тебя, да, рядышком?
3: Ну, есть.
4: Как будешь, одна рифмовать или с помощью банды своей?
3: Одна.
4: Ну все, хорошо, тогда мы Ксюшу пока отправляем из студии.
2: Да. Она... Вы позанимаетесь тут, я пойду.
4: Позанимаемся, да, сейчас что-нибудь у нас обязательно получится.
1: Угу. Виктория максимально противоречивая. С ними, с коллегами, но одна буду рифмовать. Да. Добрый вечер, доброе утро, добрый день всем.
4: Сегодня ты пока накидывай слово вечер, утро.
1: Вот, нам смотри, рифма будет нужна одна на каждое слово. Я тебе слово, а ты мне на него рифму. Так, 5 раз. Готова?
3: Да.
1: Погнали. Первое для тебя слово – печка.
3: Печка, свечка.
1: Свечка. Душ.
3: Душ. Не знаю, дальше.
1: Лава.
3: Лава?
1: Лава.
3: Лава. Слава.
1: Слава. Записали. Коробка.
3: Коробка. Коровка.
1: Милое такое. Ну, песок.
3: Песок. Носок.
1: Носок. Записали. Ну и возвращаемся к душу. Душ.
3: Душ. Муж.
1: Муж. Останавливаем. Да, действительно, семейная такая рифма сегодня должна была. А вот придет ли она на ум Ксюше? Это хороший вопрос. Итак, Ксюш. Я тоже зарифмовал, слышал? Ксюш. Давай к нам в студию. Здесь нужно порифмовать и показать, какие у тебя будут 5 слов. Ты готова?
2: Так, здравствуйте. Я готова, вы готовы? А мы готовы? А готовы ли мы?
4: А мы готовы.
2: А мы готовы. А тогда мы начнем.
1: Погнали. Печка.
2: Гречка.
1: Душ.
2: Душ.
4: А любое слово из 3 букв на уш.
2: Да, действительно, очень легко.
1: Я думал, у девчонок вот сразу будет.
2: Куш.
4: Куш.
2: Большой куш.
1: Лава.
2: Отрава.
1: Пошли интересные. Коробка.
2: Подсобка.
1: И песок.
2: Носок.
1: Останавливаем и проверяем, были ли у нас совпадения.
2: Останавливай. Остановил?
4: Проверяй.
1: Секундочку. Подожди. Остановил.
2: Остановил.
1: Все-таки получилось, да. Ну, что у нас там?
4: Так, я быстренько. Печка, свечка, гречка.
2: Так.
4: Душ, муж, куш.
2: Так.
4: Лава, слава, отрава.
2: Так.
4: Коробка, коровка, подсобка.
2: Так.
4: И песок. Здесь остановимся. Потому что там 2 носка.
1: Пара. Отлично. Вот, наконец-то они оба нашлись.
2: Ура, Виктория, довольна?
3: Спасибо, да.
2: Поздравляем, поздравляем. Все, ты победительница, лови подарки.
1: Да, там можно забыть о скуке в Джунгли Сити, конечно же, именно в этом месте. Там семейный развлекательный парк, и он ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК «Горки», 2-й этаж. ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что, давайте подводить итоги. Сегодня у нас в день семьи, любви и верности было много вариантиков названия фильма или сериала про ту самую любовь, семью, да и верность, что уж.
1: Про ваш, да, вот так вот. И вашим практически уже стал сертификат в лето о «Империи игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Ну и, конечно, достанется подарок только одному, а то мы уж сказали, что прям всем-всем-всем, да?
0: Одному. Даже одной, я бы сказал вот так.
2: Небольшой, даже одной.
0: Небольшой спойлер.
2: А давайте расскажем, какой одной?
0: Я не Печоркиной!
2: Вау!
0: Поздравляем. Как я протянул, да?
2: Интриг. Молодец, так, красиво очень.
0: Я старался.
2: Ты молодец. А завтра тоже будет стараться. Кто? Тимон.
0: Сенька наверняка постарается.
1: Ну и Ксюша не без этого, конечно.
2: Ну мы всегда стараемся для вас. Стараемся, чтобы ваше утро прошло шикарно и настроились вы этим утром на весь продуктивный рабочий денек. Вместе с нами проснемся уже в четверг. Между прочим, завтра, 9 июля в 7:00 здесь на 104 FM. А на сегодня все. Вот это печально, да? Но ничего страшного, мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего дня!
0: Много дождей сегодня, аккуратно.
4: Слушай лучшее.

0: Челябинске 10 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Поселок Новосинеглазово на сутки оставили без воды. И в столице региона широко отметят День семьи, любви и верности. Челябинский поселок Новосинеглазово на сутки оставили без воды. Об этом сообщили в администрации города. В связи с капитальным ремонтом водовода с 8.30 сегодняшнего утра и до 8.30 завтра, 9 июня, прекращена подача воды в жилые, социальные и административные здания, а также в дома частного сектора. Большинство отключенных домов расположены на улице Челябинской. Также это коснулось улиц Геологов, Громова, Советской и других. В мэрии напомнили, что все вопросы об отключениях можно задать круглосуточно по телефону предприятия водоотведения 214-00-14. Тем временем на Южном Урале открылась горячая линия по вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг. Она будет работать до 17 июля. Граждане, юридические лица, предприниматели могут узнать о заключении договора предоставления таких услуг, о правах и обязанностях сторон при их реализации, о способах разрешения конфликтных ситуаций, связанных с нарушением прав потребителей. Консультации можно получить с понедельника по четверг с 9 до 17 часов, а в пятницу с 9 до 16. В Челябинске звонки принимают по номеру 724-3270. Работают телефоны и в других городах региона. Список можно найти на сайте мэрии Южноуральской столицы. И последнее, в Челябинске широко отметят День семьи, любви и верности, сообщили в мэрии. В подростковом центре и молодежном пространстве «Моя территория» организует просмотр анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии» с последующим обсуждением. В кафедральном соборе Рождества Христова пройдет специальная литургия. Затем духовенство и верующие крестным ходом проследуют к памятнику святым покровителям семьи. В 2 часа дня в сквере Челгу развернется семейный ЗОЖ-фестиваль, а вечером состоится парад семьи. Участники пройдут от памятника Курчатову до парка Гагарина, где состоится праздничная программа. Возрастное ограничение всех мероприятий 0+. И далее выпуски о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Про Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Хавейл» дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Хавейл Про Июль», Копейское шоссе, 88/9. АОГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 23. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Роза Сибитова в третий раз стала бабушкой. Младшая сестра Тимати отметила день рождения в Сент-Тропе, а Митя Фомин готов к воссоединению хай-фай. Самая знаменитая сваха страны Роза Сибитова в третий раз стала бабушкой. Ее дочь Ксения родила сына. О радостном событии сообщила сама девушка. В своих соцсетях Ксюша опубликовала семейную фотосессию, в которой приняли участие она сама, супруг Максим, их дети, ну и известная сваха, конечно. Младшая сводная сестра Тимати Анна Юнусова отпраздновала свой 23-й день рождения на французском курорте Сент-Тропе. Торжество прошло на борту яхты, где именинница устроила эффектную фотосессию и поделилась трогательными мыслями о жизни и взрослении. Девушка предпочитает вести закрытый образ жизни, однако дни рождения традиционно отмечает с размахом. Митя Фомин заявил, что готов к воссоединению группы Hi-Fi, но итоговое решение зависит не только от него. По словам Фомина, попытки собрать коллектив уже были, однако пока они не привели к возвращению группы на сцену. Певец признался, что сам не до конца понимает, почему так вышло. За годы, прошедшие с момента распада, все участники сильно изменились, поэтому воссоединение коллектива в прежнем виде будет непростой задачкой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 17 метров в секунду. Ночью 15-20 выше 0, днем в четверг плюс 25-30.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: на радио «Континенталь».
1: Выбирайте квартиру в центре Челябинска. Новый дом на Спартаке. Подробности по телефону 245-05-45 или на сайте domnaspartake.rf. Не оферта застройщика ОСЗ, доминанта проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Паривит. Паривит.ру.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Двоих мужчин, попавших в аварию на Тургайке, пришлось вывозить на катере. И пушкинскую карту можно будет использовать чаще. Пострадавших в ДТП пришлось эвакуировать из окрестностей озера на катере. ЧП произошло вечером 6 июня на берегу Тургайка. 35-летний мужчина ехал на Ниве по лесной зоне и не справился с управлением. Машина на скорости врезалась в дерево. На помощь водителю и пассажиру поспешили сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда. У пострадавших получилось самим выбраться из машины, однако добраться до бригады скорой они не могли. Спасатели осмотрели их, оказали первую помощь, а затем перевезли на противоположный берег на катере, где их уже встретили медики. Номинал пушкинской карты с 1 сентября планируют увеличить, а также включить в программу цирки. Соответствующий проект постановления правительства России опубликовали для общественного обсуждения, пишет информагентство «Первое областное». С 1 сентября 2026 года годовой лимит карты предложили увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. При этом внутри нового лимита сохранятся целевые ограничения. На покупку билета в кино можно будет потратить не более 2000 рублей и еще 2000 на посещение государственных цирков. Срок действия карты хотят оставить прежним. Она будет действовать 1 год или до достижения держателем 22 лет. И последнее. В центральном районе Челябинска появилось современное спортивное пространство. На лыжной базе в городском бару открыли футбольное поле. Благодаря универсальному покрытию и разметке площадка подходит не только для мини-футбола, но и для тренировок спортсменов разного уровня, рассказали в администрации. Спортивный объект на улице Лесопарковой оборудовали по современным стандартам. На поле уложили искусственный газон и смонтировали освещение. А также огородили площадку сеткой, чтобы не пришлось каждый раз бегать за мячом. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миасе плюс 23. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
1: 18+.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fk-chel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят, в тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады. Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 17 метров в секунду. Ночью 15-20 выше 0, днем в четверг плюс 25-30.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
1: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
2: Подробности по телефону 7000-115.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, решительный настрой позволит быстро разобраться с вопросом, который требовал внимания. Направьте энергию в цель. Тельцы. Практичность поможет выбрать самый надежный вариант из нескольких возможных. Не сомневайтесь в своих решениях. Близнецы. Удачная беседа способна открыть перед вами новый маршрут развития. Слушайте внимательно. Раки. День благоприятен для заботы о себе и восстановления душевного равновесия. Разрешите себе отдых. Львы. Ваша харизма поможет привлечь нужных людей и создать вокруг себя живой интерес. Используйте этот шанс достойно. Девы. Порядок в планах позволит избежать суеты и сэкономить силы. Структурируйте свои задачи. Весы. Мягкость в общении поможет найти общий язык даже с непростыми собеседниками. Дипломатия сильнее давления. Скорпионы. Внутреннее чутье подскажет, где стоит проявить настойчивость, а где лучше отступить. Доверяйте себе. Стрельцы. Свежие впечатления помогут вернуть интерес к привычным делам. Разнообразие быстро поднимет настроение. Козероги. Разумное распределение сил поможет справиться с нагрузкой. Не берите на себя больше необходимого. Водолеи. Необычный поворот событий даст шанс проявить оригинальность. Ваше решение удивит даже вас самих. Рыбы. День станет теплее благодаря вашему восприятию. Превращайте обыденность во вдохновение.
1: Реклама на радио «Континенталь». Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске чистят затопленные после сильного дождя ливневки. И на бывшей свалке вырастят 170 тысяч цветов. Челябинск переживает последствия мощного ливня, который обрушился на город ночью и утром. В некоторых местах дороги сильно затопило и наблюдались заторы. Так, проблемы с преодолением водных преград возникли у жителей Тракторозаводского и Ленинского районов, в районе ТРК «Алмаз» и на пересечении проспекта Ленина с улицей Артиллерийской. Сюда оперативно прибыли специалисты компании «Эвис», которые прочищают ливневки. Также аварийные бригады трудятся на улицах Гагарина, Блюхера, Ворошилова, Труда, Энгельса и других. В компании напомнили, что после открытия ливневкам нужно время, чтобы принять всю воду с дорог. Обычно хватает часа. Если где-то по-прежнему наблюдаются сильные подтопления, челябинцев просят сообщать о них по телефону 727-46-26. В продолжении дорожной темы в Челябинске временно перенесли остановку общественного транспорта в Курчатовском районе. Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня и продлятся до конца лета, предупредили в администрации. Речь идет об остановке 11-й микрорайон на пересечении проспекта Победы с улицей 40-летия Победы. Здесь начинается плановый ремонт на теплотрассе. Из-за этого транспорт будет останавливаться дальше от перекрестка, в районе дома номер 101 по Комсомольскому проспекту. На этом месте установили временные знаки. Пассажиров просят быть внимательными и ожидать транспорт на новом месте. Завершить работы и вернуть прежнюю схему движения планируют к 30 августа. И последнее. В Челябинске на месте бывшей городской свалки на Северном Луче заработал высокотехнологичный комплекс для выращивания цветов. Сейчас в теплице готовят второй оборот посадок. Свежие цветы появятся на улицах Челябинска уже в этом месяце. А всего за год здесь планируют вырастить 170 тысяч растений, пишет портал chelkp.ru. Внутри комплекса все автоматизировано. Специальное освещение горит до 18 часов в сутки. Климат контролирует компьютер, а каждое растение получает индивидуальный питательный раствор. Особенность теплицы – она работает на свалочном биогазе, что экономит до 60% расходов на электроэнергию. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
1: ТРК-Родник начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК-Родник ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсемир. Курорт Увильды». УГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 17 метров в секунду. Ночью 15-20 выше 0, днем в четверг плюс 25-30.

0: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В «Планете Авто» первым покупателям подарки. Братьев Кошириных, 126/1.
1: Указана цена JQ J6. Актив на дату 1.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Шашлык из свинины в маринаде. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Выбирайте квартиру в центре Челябинска. Новый дом на «Спартаке». Подробности по телефону 245-05-45 или на сайте domnaspartake.rf.
4: Не оферта застройщика ОСЗ «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
4: На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
5: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 050 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 000 рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Из Челябинска запустили прямой автобус до Москвы. И в парке «Металлург» срубят аварийные деревья. Жителям Челябинской области стал доступен еще один способ добраться до Москвы. Рейсовый автобус номер 10578. Теперь он ходит от автовокзала Синегорье до города Котельники, куда доходит ветка московского метро, пишет информагентство «Первое областное». Перевозка осуществляется большими автобусами на 51 место. Челябинцам выделяют 15. Из Южноуральской столицы автобус выезжает по нечетным числам в 9 часов утра. Далее он делает остановку в Екатеринбурге и по платной трассе М-12 берет курс на Москву. В Котельнике он прибывает ровно в 7 утра. В пути пассажиры проводят порядка 22 часов. Для сравнения, фирменный поезд «Челябинск-Москва» идет почти 34 часа, а обычный – более 40 часов. Жителей металлургического района Челябинска предупредили о вырубках в Центральном парке «Металлург» имени Тищенко. Специалисты очистят территорию от аварийных деревьев. В Челябинском управлении по культуре сообщили, что разрешение на вырубку выдано городским управлением экологии и природопользования. До этого специалисты провели обследование зеленых насаждений и выявили те деревья, которые могут упасть от сильного порыва ветра. Работы по очистке парка запланированы на завтра, 9 июня. Места, где необходимо будет спилить аварийные деревья, огородят специальной лентой. Горожан просят быть внимательными при прогулках по парку. И последнее. Каждый десятый россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары. Результаты летнего опроса опубликовало издание «Газета.ру». 90% респондентов признались, что не представляют жаркий день без мороженого и холодных напитков. А половине россиян просто необходимо прохладное помещение. Исследование показало, что для спасения от жары 41% опрошенных держат холодную бутылку воды, а каждый четвертый принимает душ каждые 2 часа. Респонденты отметили, что охладиться при высокой температуре на улице и в помещении им помогают вода, квас, лимонад и холодный чай или кофе. И далее выпуски о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Июль Авто» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в «Июль Авто» праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. «Июль Авто». Копейское шоссе 88/5. АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миасе плюс 23. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: Контракте 5М и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22. Распродажа. Фейерверк подарков.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности на сайте востоклада74.ру.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 17 метров в секунду. Ночью 15-20 выше 0, днем в четверг плюс 25-30.
4: Реклама на радио «Континенталь». Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр «Маасдам» всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
6: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
7: Да, только девушке-то уже 42 года.
6: Не может быть!
7: Сама сказала и телефончик оставила.
6: Тебе зачем?
7: Не свой, а клиники профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
6: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
7: 8-351-200-23-23.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
10: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер — сеть кафе «На труда». 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске челябинцам напомнили о сегодняшнем перекрытии движения в центре, и Южный Урал подписал более 40 соглашений на международной выставке «Иннопром». В центре Челябинска сегодня ограничат движение транспорта из-за парада семьи, напоминает мэрия. С 18.30 до 19.30 перекроют улицу Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, энтузиастов от Коммуны до Ленина, дублер проспекта Ленина от Лесопарковой до энтузиастов. Также в списке Лесопарковая от пересечения с Ленина до входа в парк имени Гагарина. Водителей просят пользоваться альтернативными дорогами. Что касается мероприятия, участников 4-го парада семьи ждут в 18 часов у памятника Курчатову. В 18.30 они пойдут по пешеходной части проспекта Ленина до входа в парк Гагарина, где после 7 вечера начнется праздничная программа. Возрастное ограничение 0+. Напомним, парад приурочен ко дню семьи, любви и верности, который сегодня, 8 июля, отмечается по всей России. Алексей Текслер подвел итоги работы делегации региона на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, передает пресс-служба правительства региона. Губернатор назвал участие в экспозиции максимально продуктивным, заключили свыше 40 соглашений как с инвесторами, так и в сфере развития науки, образования и взаимодействия наших образовательных и научных организаций с промышленными партнерами, предприятиями Челябинской области и других регионов. Текслер подчеркнул, что договоренности дадут новый импульс развитию промышленности, привлечению инвестиций, развитию индустриальных парков. По словам главы области, Южный Урал продолжит работу по укреплению промышленного потенциала, развитию новых технологий. Завтра, 9 июля, парк «Металлург» имени Тищенко очистят от аварийных деревьев. Как сообщает информагентство «Первое областное», разрешение на выполнение работ выдало городское управление экологии и природопользования после обследования зеленых насаждений. Парк – излюбленное место для прогулок и отдыха челябинцев, поэтому создание комфортных и безопасных условий на его территории – безусловный приоритет, отмечают специалисты. Места проведения работ оградят для безопасности посетителей. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Роза Сибитова в третий раз стала бабушкой. Младшая сестра Тимати отметила день рождения в Сент-Тропе, а Митя Фомин готов к воссоединению хай-фай. Самая знаменитая сваха страны Роза Сибитова в третий раз стала бабушкой. Ее дочь Ксения родила сына. О радостном событии сообщила сама девушка. В своих соцсетях Ксюша опубликовала семейную фотосессию, в которой приняли участие она сама, супруг Максим, их дети, ну и известная сваха, конечно.

0: Прошедшие с момента распада все участники сильно изменились, поэтому воссоединение коллектива в прежнем виде будет непростой задачкой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООН «Семир», курорт Увильды, УГРН 1127-46-00-61-56, Челябинская область, Ряжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, ночью температура воздуха 15-20 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: из-за последствий ливня отменили большое отключение воды в поселке Новосенеглазово, и лучшие педагоги Южного Урала получат премии по 200 тысяч рублей. Непогода вмешалась в работу коммунальных служб в Челябинске. В поселке Новосенеглазово отменили масштабное отключение воды, пишет портал chltv.ru. Водоснабжение должны были перекрыть на сутки более чем в 180 зданиях, включая многоквартирные дома, частный сектор и социальные учреждения. Однако из-за сильного ливня, который прошел по городу, планы по капремонту водовода пришлось отложить. Новая дата работ станет известна позже, уточнили в муниципальном предприятии водоотведения. Напомним, в мэрии сегодня заверили, что спецбригады учреждения «Эвис» активно чистят ливневки. На нескольких участках они забились мусором, в итоге на улицах образовались огромные лужи. На Южном Урале за полгода сгорело почти 150 мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса. Основная причина – человеческий фактор, непотушенные сигареты и легко воспламеняющиеся отходы. К примеру, в одном из дворов Челябинска камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек выбросил непотушенный окурок в контейнер. Возгорание началось мгновенно, пламя могло перекинуться на припаркованные рядом автомобили. Огонь оперативно потушили, машины уцелели, но пластиковые баки восстановлению не подлежат. О каждом таком возгорании сообщают в МЧС. Если выявляют умышленный поджог, материалы направляют в полицию. На Южном Урале подвели итоги конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, пишут региональные СМИ. В этом году обладателями премии по 200 тысяч рублей станут 28 специалистов. Изначально пришло около 100 заявок от учителей, во второй этап прошел 71 участник. На итоговом заседании Минобразования области утвержден список из 28 победителей регионального этапа, представляющих 11 муниципалитетов. Документы педагогов направят в федеральное ведомство до 15 июля для утверждения списка победителей и последующей выплаты денежной премии. Отмечается, что так поощряют специалистов ко дню учителя. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс. Выездная регистрация к свадьбе.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, всадки Златоусте и Миасе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, ночью температура воздуха 15-20 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 27-32.

0: Тебе выгодно? В Светофоре томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 июля.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, решительный настрой позволит быстро разобраться с вопросом, который требовал внимания. Направьте энергию в цель. Тельцы. Практичность поможет выбрать самый надежный вариант из нескольких возможных. Не сомневайтесь в своих решениях. Близнецы. Удачная беседа способна открыть перед вами новый маршрут развития. Слушайте внимательно. Раки. День благоприятен для заботы о себе и восстановления душевного равновесия. Разрешите себе отдых. Львы. Ваша харизма поможет привлечь нужных людей и создать вокруг себя живой интерес. Используйте этот шанс достойно. Девы. Порядок в планах позволит избежать суеты и сэкономить силы. Структурируйте свои задачи. Весы. Мягкость в общении поможет найти общий язык даже с непростыми собеседниками. Дипломатия сильнее давления. Скорпионы. Внутреннее чутье подскажет, где стоит проявить настойчивость, а где лучше отступить. Доверяйте себе. Стрельцы. Свежие впечатления помогут вернуть интерес к привычным делам. Разнообразие быстро поднимет настроение. Козероги. Разумное распределение сил поможет справиться с нагрузкой. Не берите на себя больше необходимого. Водолеи. Необычный поворот событий даст шанс проявить оригинальность. Ваше решение удивит даже вас самих. Рыбы. День станет теплее благодаря вашему восприятию. Превращайте обыденность во вдохновение.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Официальный дилер «Лада». Челябинский на труда 22.
4: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
5: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на труда.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске глава Копейска досрочно сложила полномочия мэра. И на Южном Урале выбрали подрядчиков для содержания дорог почти на 2 миллиарда рублей. Глава Копейска Светлана Лаганова досрочно покинула свой пост. Сегодня ее заявление об отставке по собственному желанию поддержали депутаты на внеочередном заседании, пишет портал 74.ru. Теперь уже экс-глава города поблагодарила коллег за конструктивное сотрудничество. В свою очередь в городском собрании отметили вклад градоначальника в решение актуальных задач шахтерского города и также выразили благодарность за проделанную работу. Светлана Лаганова была мэром Копейска чуть больше 2 лет. Имя исполняющего обязанности главы пока не назвали, конкурс на должность пообещали объявить в ближайшее время. На Южном Урале определили подрядчиков по содержанию дорог на общую сумму около 2 миллиардов рублей, сообщают региональные СМИ. Минтрудтранс области заключил 2 контракта на работы на региональных и межмуниципальных трассах на период с текущего года по 2028. Победителями торгов стали компании «Стройтех» и «Уралсервисгрупп». Первый достался контракт на 957 миллионов рублей, второй на 945 миллионов. Всего им предстоит обслуживать около 1500 километров дорог в 6 муниципальных образованиях. Первый подрядчик займется объектами в Карабаше, Кыштыме и Кослях, а второй в Челябинске, Аргаяшском и Сосновском округах. В списке работ устранения дефектов на проезжей части, противопаводковые мероприятия, скашивание травы и многое другое. Южный Урал примет главный старт летнего сезона для лыжников. 11 и 12 июля в Челябинске пройдет 2-й этап Кубка России по лыжероллерам. Более 100 атлетов разыграют награды в спринте и масс-стартах, сообщает информагентство «Первое областное». Такие соревнования с участием сильнейших спортсменов страны город проведет впервые. В субботу 11 июля старты пройдут на площади Революции. Участников ждет спринт на 200 метров. А в воскресенье 12 числа мужчины пробегут 20-километровую дистанцию, а женщины 15-километровую. Эти состязания пройдут на территории комплекса «Спорт» школы номер 5 по лыжным гонкам и биатлону «Карпов пруд». Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9.
5: АО КСК Югория. Акция до конца июля этого года.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск» «СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, всадки Златоусте и Миасе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, ночью температура воздуха 15-20 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт Увильды, ОГРН 11-27-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» с автоматической трансмиссией технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Официальный дилер «Лада» УТЦ на Кашириных 147. Телефон плюс 7-351-773-47.
2: АО «Автофинансбанк» действительно до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находиться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Челябинске 17 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Продукт».

0: Паривит. Паривит.ру.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в нацпарке Таганай спасатели эвакуировали туриста и к Магнитогорскому аэропорту построят новую дорогу. В нацпарке Таганай туристу потребовалась помощь спасателей. Во время похода у 40-летнего мужчины заклинило спину, и он не смог самостоятельно продолжить путь, сообщили в областной поисково-спасательной службе. Ее сотрудники из Златоуста прибыли на место, довезли гостя нацпарка на спецтранспорте до центральной усадьбы и передали бригаде скорой помощи. Южноуральцам напоминают, что, отправляясь в походы, нужно оценивать состояние здоровья, рассчитывать свои силы, а также обязательно сообщать близким о маршруте. С начала этого года в регионе спасатели около 100 раз выезжали на происшествия на природе, связанные с травмами и ухудшением состояния здоровья людей. Помощь была оказана 115 пострадавшим. На строительство дороги к Магнитогорскому аэропорту готовы потратить 114 миллионов рублей. Такова начальная цена контракта, сообщает Уралпресс со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Проектная длина примыкания к новому аэровокзальному комплексу составляет 385 метров, строительная длина 334 метра. Покрытие должно быть сделано из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Прием заявок от претендентов на получение контракта продлится до 15 июля. Выполнять все работы победителю аукциона предстоит до 25 ноября этого года. Для МИАСа разработали специальный арт-индустриальный маршрут, запустили проект в рамках Уральской индустриальной биеннале современного искусства, пишет портал chltv.ru. Аудиопрогулка называется «Тайный город», и маршрут проходит по 6 районам. Инициативу реализовали на основе десятков интервью с жителями и архивных материалов. Путешественники также смогут увидеть старые снимки и оставить послания МИАСу в специальных почтовых ящиках. Подготовлены маршруты и в других городах, один из них – Садка, Пороги, промышленность как искусство. Это путешествие по местам, где индустриальные ландшафты встречаются с современным искусством и горными пейзажами. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, в Садке, Златоусте и Миасе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Роза Сибитова в третий раз стала бабушкой. Младшая сестра Тимати отметила день рождения в Сент-Тропе, а Митя Фомин готов к воссоединению хай-фай. Самая знаменитая сваха страны Роза Сибитова в третий раз стала бабушкой. Ее дочь Ксения родила сына. О радостном событии сообщила сама девушка. В своих соцсетях Ксюша опубликовала семейную фотосессию, в которой приняли участие она сама, супруг Максим, их дети, ну и известная сваха, конечно. Младшая сводная сестра Тимати Анна Юнусова отпраздновала свой 23-й день рождения на французском курорте Сент-Тропе. Торжество прошло на борту яхты, где именинница устроила эффектную фотосессию и поделилась трогательными мыслями о жизни и взрослении. Девушка предпочитает вести закрытый образ жизни, однако дни рождения традиционно отмечает с размахом. Митя Фомин заявил, что готов к воссоединению группы Hi-Fi, но итоговое решение зависит не только от него. По словам Фомина, попытки собрать коллектив уже были, однако пока они не привели к возвращению группы на сцену. Певец признался, что сам не до конца понимает, почему так вышло. За годы, прошедшие с момента распада, все участники сильно изменились, поэтому воссоединение коллектива в прежнем виде будет непростой задачкой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!

0: Постконтракте 5N и выберите свой тенант. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий. Вахтовый метод. Официальное трудоустройство.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, всадки Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, ночью температура воздуха 15-20 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 27-32.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Выбирайте квартиру в центре Челябинска. Новый дом на Спартаке. Подробности по телефону 245-05-45 или на сайте домнаспартаке.рф.
3: Не оферта застройщика ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на труда 22. Если нужна «Лада», то только на труда.
10: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на труда.
0: Подробности по телефону 7115.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, решительный настрой позволит быстро разобраться с вопросом, который требовал внимания. Направьте энергию в цель. Тельцы. Практичность поможет выбрать самый надежный вариант из нескольких возможных. Не сомневайтесь в своих решениях. Близнецы. Удачная беседа способна открыть перед вами новый маршрут развития. Слушайте внимательно. Раки. День благоприятен для заботы о себе и восстановления душевного равновесия. Разрешите себе отдых. Львы. Ваша харизма поможет привлечь нужных людей и создать вокруг себя живой интерес. Используйте этот шанс достойно. Девы. Порядок в планах позволит избежать суеты и сэкономить силы. Структурируйте свои задачи. Весы. Мягкость в общении поможет найти общий язык даже с непростыми собеседниками. Дипломатия сильнее давления. Скорпионы. Внутреннее чутье подскажет, где стоит проявить настойчивость, а где лучше отступить. Доверяйте себе. Стрельцы. Свежие впечатления помогут вернуть интерес к привычным делам. Разнообразие быстро поднимет настроение. Козероги. Разумное распределение сил поможет справиться с нагрузкой. Не берите на себя больше необходимого. Водолеи. Необычный поворот событий даст шанс проявить оригинальность. Ваше решение удивит даже вас самих. Рыбы. День станет теплее благодаря вашему восприятию. Превращайте обыденность во вдохновение.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
8: Ребята, «Динамо» бежит?
9: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
10: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
8: Вот это скорость! Ты как здесь?
11: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: стараться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
1: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лариса, где выгодно купить жили?
3: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
2: Построить маршрут.
3: Строю маршрут до джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
2: Поехали в джили Планета Авто.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске челябинцам напомнили о сегодняшнем перекрытии движения в центре. Южный Урал подписал более 40 соглашений на международной выставке «Иннопром». В центре Челябинска сегодня ограничат движение транспорта из-за парада семьи, напоминает мэрия. С 18.30 до 19.30 перекроют улицу Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, энтузиастов от Коммуны до Ленина, дублер проспекта Ленина от Лесопарковой до энтузиастов, также в списке Лесопарковая от пересечения с Ленина до входа в парк имени Гагарина. Водителей просят пользоваться альтернативными дорогами. Что касается мероприятия, участников 4-го парада семьи ждут в 18 часов у памятника Курчатову. В 18.30 они пойдут по пешеходной части проспекта Ленина до входа в парк Гагарина, где после 7 вечера начнется праздничная программа. Возрастное ограничение 0+. Напомним, парад приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который сегодня, 8 июля, отмечается по всей России. Алексей Текслер подвел итоги работы делегации региона на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, передает пресс-служба правительства региона. Губернатор назвал участие в экспозиции максимально продуктивным, заключили свыше 40 соглашений как с инвесторами, так и в сфере развития науки, образования и взаимодействия наших образовательных и научных организаций с промышленными партнерами, предприятиями Челябинской области и других регионов. Текслер подчеркнул, что договоренности дадут новый импульс развитию промышленности, привлечению инвестиций, развитию индустриальных парков. По словам главы области, Южный Урал продолжит работу по укреплению промышленного потенциала, развитию новых технологий. Завтра, 9 июля, парк «Металлург» имени Тищенко очистят от аварийных деревьев. Как сообщает информагентство «Первое областное», разрешение на выполнение работ выдало городское управление экологии и природопользования после обследования зеленых насаждений. Парк – излюбленное место для прогулок и отдыха челябинцев, поэтому создание комфортных и безопасных условий на его территории – безусловный приоритет, отмечают специалисты. Места проведения работ оградят для безопасности посетителей. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 27-32.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Особая гордость Т2 в Челябинской области – лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
6: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 27-32.

0: Калабрия.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская, категория А, 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1. Указана цена Джейку J6. Актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Привет, красивая плитка, и так красиво лежит.
2: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
4: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90. Then it's a

0: 5М и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: На кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
1: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность. Проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ. Рентген. Маммография. Консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: из-за последствий ливня отменили большое отключение воды в поселке Новосенеглазово, и лучшие педагоги Южного Урала получат премии по 200 тысяч рублей. Непогода вмешалась в работу коммунальных служб в Челябинске. В поселке Новосенеглазово отменили масштабное отключение воды, пишет портал chel.tv.ru. Водоснабжение должны были перекрыть на сутки более чем в 180 зданиях, включая многоквартирные дома, частный сектор и социальные учреждения. Однако из-за сильного ливня, который прошел по городу, планы по капремонту водовода пришлось отложить. Новая дата работ станет известна позже, уточнили в муниципальном предприятии водоотведения. Напомним, в мэрии сегодня заверили, что спецбригады учреждения «Эвис» активно чистят ливневки. На нескольких участках они забились мусором, в итоге на улицах образовались огромные лужи. На Южном Урале за полгода сгорело почти 150 мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса. Основная причина – человеческий фактор, непотушенные сигареты и легко воспламеняющиеся отходы. К примеру, в одном из дворов Челябинска камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек выбросил непотушенный окурок в контейнер. Возгорание началось мгновенно, пламя могло перекинуться на припаркованные рядом автомобили. Огонь оперативно потушили, машины уцелели, но пластиковые баки восстановлению не подлежат. О каждом таком возгорании сообщают в МЧС. Если выявляют умышленный поджог, материалы направляют в полицию. На Южном Урале подвели итоги конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, пишут региональные СМИ. В этом году обладателями премии по 200 тысяч рублей станут 28 специалистов. Изначально пришло около 100 заявок от учителей, во второй этап прошел 71 участник. На итоговом заседании Минобразования области утвержден список из 28 победителей регионального этапа, представляющих 11 муниципалитетов. Документы педагогов направят в федеральное ведомство до 15 июля для утверждения списка победителей и последующие выплаты денежной премии. Отмечается, что так поощряют специалистов ко дню учителя. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Про Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Хавейл» дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Хавейл Про Июль». Копейское шоссе 88/9. Алгайская, Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 27-32.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
5: Особая гордость. Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 72-3903.
10: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку — Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 27-32.

0: Таврия. Выбирайте квартиру в центре Челябинска. Новый дом на Спартаке. Подробности по телефону 245-05-45 или на сайте domnaspartake.rf. Не оферта застройщика ОСЗ, доминанта проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5,5 тысяч рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
3: 18+.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
1: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
2: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
3: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
2: Повезло.
4: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
6: Да-да-да. Да-да-да. «Лада» на Труда.
7: Подробности на сайте востоклар74.ру.
8: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
12: Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске глава Копейска досрочно сложила полномочия мэра и на Южном Урале выбрали подрядчиков для содержания дорог почти на 2 миллиарда рублей. Глава Копейска Светлана Лаганова досрочно покинула свой пост. Сегодня ее заявление об отставке по собственному желанию поддержали депутаты на внеочередном заседании, пишет портал 74.ru. Теперь уже экс-глава города поблагодарила коллег за конструктивное сотрудничество. В свою очередь в городском собрании отметили вклад градоначальника в решение актуальных задач шахтерского города и также выразили благодарность за проделанную работу. Светлана Лаганова была мэром Копейска чуть больше 2 лет. Имя исполняющего обязанности главы пока не назвали, конкурс на должность пообещали объявить в ближайшее время. На Южном Урале определили подрядчиков по содержанию дорог на общую сумму около 2 миллиардов рублей, сообщают региональные СМИ. Минтрансс области заключил 2 контракта на работы на региональных и межмуниципальных трассах на период с текущего года по 2028. Победителями торгов стали компании «Стройтех» и «Уралсервис Групп». Первой достался контракт на 957 миллионов рублей, второй на 945 миллионов. Всего им предстоит обслуживать около 1500 километров дорог в 6 муниципальных областях. Первый подрядчик займется объектами в Карабаше, Кыштыме и Кослях, а второй в Челябинске, Аргаяшском и Сосновском округах. В списке работ устранения дефектов на проезжей части, противопаводковые мероприятия, скашивание травы и многое другое. Южный Урал примет главный старт летнего сезона для лыжников. 11 и 12 июля в Челябинске пройдет 2-й этап Кубка России по лыжероллерам. Более 100 атлетов разыграют награды в спринте и масс-стартах, сообщает информагентство «Первое областное». Такие соревнования с участием сильнейших спортсменов страны город проведет впервые. В субботу 11 июля старты пройдут на площади Революции. Участников ждет спринт на 200 метров. А в воскресенье 12 числа мужчины пробегут 20-километровую дистанцию, а женщины 15-километровую. Эти состязания пройдут на территории комплекса «Спорт школы номер 5» по лыжным гонкам и биатлону «Карпов пруд». Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 27-32.

0: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт Увильды, УГРН 11-27-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда-22». Да-да-да,
5: «Лада» на «Труда».
4: Вместе уже 22 года. Челябинск, «Труда-22».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.
6: Ты живешь будто

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, решительный настрой позволит быстро разобраться с вопросом, который требовал внимания. Направьте энергию в цель. Тельцы. Практичность поможет выбрать самый надежный вариант из нескольких возможных. Не сомневайтесь в своих решениях. Близнецы. Удачная беседа способна открыть перед вами новый маршрут развития. Слушайте внимательно. Раки. День благоприятен для заботы о себе и восстановления душевного равновесия. Разрешите себе отдых. Львы. Ваша харизма поможет привлечь нужных людей и создать вокруг себя живой интерес. Используйте этот шанс достойно. Девы. Порядок в планах позволит избежать суеты и сэкономить силы. Структурируйте свои задачи. Весы. Мягкость в общении поможет найти общий язык даже с непростыми собеседниками. Дипломатия сильнее давления. Скорпионы. Внутреннее чутье подскажет, где стоит проявить настойчивость, а где лучше отступить. Доверяйте себе. Стрельцы. Свежие впечатления помогут вернуть интерес к привычным делам. Разнообразие быстро поднимет настроение. Козероги. Разумное распределение сил поможет справиться с нагрузкой. Не берите на себя больше необходимого. Водолеи. Необычный поворот событий даст шанс проявить оригинальность. Ваше решение удивит даже вас самих. Рыбы. День станет теплее благодаря вашему восприятию. Превращайте обыденность во вдохновение.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в нацпарке Таганай спасатели эвакуировали туриста и к Магнитогорскому аэропорту построят новую дорогу. В нацпарке Таганай туристу потребовалась помощь спасателей. Во время похода у 40-летнего мужчины заклинило спину, и он не смог самостоятельно продолжить путь, сообщили в областной поисково-спасательной службе. Ее сотрудники из Златоуста прибыли на место, довезли гостя нацпарка на спецтранспорте до центральной усадьбы и передали бригаде скорой помощи. Южноуральцам напоминают, что, отправляясь в походы, нужно оценивать состояние здоровья, рассчитывать свои силы, а также обязательно сообщать близким о маршруте. С начала этого года в регионе спасатели около 100 раз выезжали на происшествия на природе, связанные с травмами и ухудшением состояния здоровья людей. Помощь была оказана 115 пострадавшим. На строительство дороги к Магнитогорскому аэропорту готовы потратить 114 миллионов рублей. Такова начальная цена контракта, сообщает Уралпресс со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Проектная длина примыкания к новому аэровокзальному комплексу составляет 385 метров, строительная длина 334 метра. Покрытие должно быть сделано из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Прием заявок от претендентов на получение контракта продлится до 15 июля. Выполнять все работы победителю аукциона предстоит до 25 ноября этого года. Для МИАСа разработали специальный арт-индустриальный маршрут, запустили проект в рамках Уральской индустриальной биеннале современного искусства, пишет портал chltv.ru. Аудиопрогулка называется «Тайный город», и маршрут проходит по 6 районам. Инициативу реализовали на основе десятков интервью с жителями и архивных материалов. Путешественники также смогут увидеть старые снимки и оставить послания МИАСу в специальных почтовых ящиках. Подготовлены маршруты и в других городах, один из них – Садка, Пороги, промышленность как искусство. Это путешествие по местам, где индустриальные ландшафты встречаются с современным искусством и горными пейзажами. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 27-32.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 27-32.
2: Коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

расскажи про нас, зиму свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

почта. This is a man's world. This is a man's world. Так что без лишних подкатов, букетов шоколадок, гламурных подкладок, я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет. Если чё, я баха.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше. Все

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это, когда

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

я мчу 200 по утру, с рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то мчи?

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-74-01-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Тёмные твои вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: вернулся, опоздал.
1: В Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Континенталь. Я с тобой.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.